0: частоте. Важный сигнал.
1: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
2: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
1: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
3: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
1: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
3: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
1: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
5: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его. Но это величина. Геройство просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
6: Занимаются,
5: лен на льнозавод в Шклове, модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
7: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
6: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
8: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
6: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
9: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю,
10: помоги! Да, какую камеру? Жодя?
9: У них камера!
10: О, да!
9: Если пошел,
6: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
11: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. Но бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажет, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
6: Как говорится, хозяйке на заметку.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
1: Угу.
12: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
1: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
12: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами.

0: Понятно?
1: Да. Никаких громких заявлений.
0: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном?
1: Эта тишина действительно ключевой момент. Но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
0: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
1: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
0: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
1: То есть, чтобы не быть крайним?
0: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
1: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
0: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
1: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
0: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
1: Вот. Государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
0: А теперь 123 позиции освободили.
1: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
0: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
1: А в чем тогда?
0: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
1: То есть выжать все, что можно?
0: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
1: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
0: Ой, только не учебник.
1: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
0: В теории.
1: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
0: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
1: Не работают.
0: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
1: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
0: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
1: Так.
0: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
1: Платные мосты – это как?
0: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
1: А заводы и фермеры?
0: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
1: То есть диктуют условия поставщикам?
0: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
1: Ничего себе.
0: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
1: И попытка применить законы идеального рынка

0: Однако тут не сработает.
1: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
0: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
1: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
0: У них просто нет логистических скидок.
1: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
0: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
1: Давай.
0: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
1: Система трещала по швам.
0: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
1: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
0: Логично.
1: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
0: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
1: Ну-ка.
0: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
1: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
0: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
1: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
0: Какой?
1: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
0: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
1: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
0: Проще гнать то же самое.
1: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
0: Понятно.
1: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
0: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
1: Угу.
0: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
2: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
0: Да уж.
2: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
0: Но это превращается в некий аналитический квест.
2: Это точно.
0: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
2: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
0: Угу.
2: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
0: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
2: Точно.
0: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
2: Да. Но если посмотреть на динамику...
0: Вот-вот.
2: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
0: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
2: Угу.
0: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
2: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
0: Посмотрит на реакцию.
2: Да.
0: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
2: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
0: Думаешь, дойдет до этого?
2: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
0: Их отпустят тоже.
2: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
0: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
2: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
0: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
2: Никогда не остается в минусе.
0: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Курсанты Борисовского учебного центра приступили к интенсивному курсу практического вождения армейских машин.
5: Проходили обучение на тренажерах, в учебных корпусах, полнообъемный тренажер со всеми кнопками, рычагами, педалями, ну и также с инструкторами, которые проводили это обучение. Когда рядом опытные люди, которым есть что подсказать, добавить, всегда чувствуешь себя более уверенно.
6: Проходили дистанцию, солочистую местность проходили, вот, песчаную местность проходили. Вот, также были заграждения различные и делали парковку, заезд в бокс задним ходом, гараж. Вот. Из сложного, что можно выделить? Ну, наверное, парковка. Непривычно большой автомобиль после гражданского легкого автомобиля. Вот. А так все препятствия хорошо прошел. Новый опыт всегда интересен, особенно такой экзотический опыт. Большой автомобиль. О, да, всегда интересно и познавательно.
3: Важный сигнал.
7: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
8: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
7: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать, но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
9: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – Это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть – колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор – масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
7: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. Рубль, в розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
10: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
11: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
12: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
13: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
7: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3 000 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
14: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
16: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
15: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
16: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
15: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
17: Ой, все началось.
15: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
17: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
15: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
17: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить. У меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
15: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
17: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
15: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
17: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
15: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
17: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
15: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
17: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжение. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
15: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
17: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
15: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
17: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
15: Подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
17: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
15: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
17: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
15: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
17: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
18: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
17: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
18: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
17: Окей. И?
18: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
17: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
18: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
17: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
18: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
17: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
15: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
17: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
15: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
17: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
19: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, и Саченко не повержен, как Берлин в 45-м.
3: Важный сигнал.
20: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу 3 новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года, после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
21: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
20: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
22: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
20: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
22: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
20: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
19: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области и Саченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
2: Вторник.
5: Мангал.
2: Среда.
5: Будх.
2: Четверг.
5: Джумират.
2: Пятница.
5: Джума.
2: Суббота.
5: Хафта.
2: Воскресенье.
5: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
20: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
6: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
20: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
6: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
20: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
23: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
24: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
25: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
20: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
26: Денег нет. Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
27: Слишком дорого.
26: Не на что. Нет, у нас нет денег.
28: Проблемы с финансами.
29: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
20: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
7: Руководитель таксопарка в Гродно нанимал работников, но не со всеми оформлял трудовые отношения. Он стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2021 году 47-летний местный житель организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. С целью подбора персонала он публиковал объявления на профильных интернет-ресурсах, а также привлекал граждан через личные контакты. Причем большая часть соискателей допускалась к работе без юридического оформления трудовых отношений. На размере доходов это не сказывалось. Все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах, без отражения, в регистрах бухгалтерского учета. За весь период фигурант нанял 288 человек, однако лишь 50 из них получили на руки трудовые договоры. О схеме неофициального найма и реальной численности штата сотрудников знал только сам организатор. За весь период трудовой деятельности Фонд социальной защиты населения предприниматель не заплатил более 236 тысяч рублей, а в налоговые органы более 164 тысяч. На имущество мужчины следователям наложен арест на общую сумму более 105 тысяч рублей. Ущерб им возмещен в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. На линию 102 поступило сообщение о том, что в Минском метро неизвестный мужчина навязчиво оказывал знаки внимания девушкам-пассажиркам. Как оказалось, претензии возникли к 46-летнему неработающему жителю Минской области. По словам задержанного, он приехал в столицу за покупками, употребил спиртное, а затем в метро захотел познакомиться с девушкой. В связи с этим демонстрировал ей непристойные жесты, рассказали в МВД. Действиям задержанного пообещали дать правовую оценку, проводится проверка. Смертельное ДТП произошло в Жлобинском районе. 49-летний водитель Nissan на улице Пробойной в городском поселке Стрешин не справился с управлением на закруглении дороги. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Исполняющий обязанности заместителя отдельного инженерно-аэродромного полка по идеологической работе Александр Тиханович о задачах детского военного лагеря «Патриот».
8: Непосредственно одним из главных моментов воспитания молодого поколения, я считаю, это, что мы здесь, в ходе проведения этого лагеря, должны привить им некоторую осознанность, то есть что из себя представляют вооруженные силы, зачем они нужны и какой непосредственно вклад они, когда вырастут, смогут вносить в обороноспособность Республики Беларусь. Ведь защита нашей Родины – это задача каждого ее гражданина. А в нынешнее непростое время я уверен, что мы должны показать детям значимость этих мероприятий.
3: Важный сигнал.
9: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
10: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
9: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
11: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
9: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
12: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
9: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о туристической привлекательности Калининградской области.
13: Да, касающийся сегодня туризма, прекрасный край. Сегодня для белорусов Балтийское море оказалось самым близким по времени перелета. Это 2 часа 20 минут. Прекрасно развивается туризм в Калининградской области. Растет сервис. Объективно прекрасная гостиница, прекрасная, так сказать, историческая прошлое, да, которое абсолютно связывает, еще раз повторюсь, с победой. Мы понимаем все позиции обозначены, мы сегодня подтвердили все намерения, мы провели 21-ю нашу комиссию, считаю, что очень, так сказать, достаточно насыщенную, и поставили определенные, так сказать, задачи и направления по укреплению нашего сотрудничества экономического.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
15: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
14: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
15: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
14: База?
15: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
14: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
15: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
14: То есть попадает прямо в мозг?
15: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
14: Человек перестает дышать.
15: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал?

0: Не органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
1: Ну вот.
0: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
1: Слушай, это биологическая картина, это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
2: В смысле микрозайма?
1: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
2: Да какой выбор?
1: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
2: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
1: Но человек же может остановиться.
2: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
1: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
2: Цифры жуткие, согласен.
1: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
2: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
1: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
0: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
1: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
0: Да какая экономия?
1: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
0: Ты реально думаешь, что они пьют не за мерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
1: А почему еще?
0: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
1: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
0: Да, полная невозможность легально выразить злость.
1: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
0: Там экономическая агония.
1: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов, приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
0: Утрачен контроль над жизнью.
1: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
0: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
2: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
1: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на

0: чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
1: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
0: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
1: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
0: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
1: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
0: Да, потому что это их выбор.
1: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
0: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
1: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
0: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
1: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
0: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать, забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
1: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
0: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
1: Да.
0: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
1: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
0: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
2: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
0: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
2: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам, будущим вербовщикам – умение убеждать.
6: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
5: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
7: Это люди 40+, ну, как правило, да, и, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
5: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждым контрактом, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
7: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
5: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
10: 2.
11: До.
10: 3.
11: Тин.
10: 4.
11: Чар.
10: 5.
11: Пач.
10: 6.
11: Че.
10: 7.
11: Сат.
10: 8.
11: Ат.
10: 9.
11: Но.
10: 10.
11: Дас.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдыхи и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так, дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
14: Заглуши, заглуши.
13: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
15: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
13: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
16: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
17: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
18: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
13: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
13: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
19: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
13: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать 2 раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
20: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит, зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
13: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом Гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
1: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
13: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
21: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки, у всех они разные, и все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
13: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
24: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
25: Занимаются.
24: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то, управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату $900-1200 в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
26: Нехорошей зарплаты, неадекватных условий.
0: Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
13: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
0: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
13: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
2: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит банковской системы, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взгляд и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
5: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
6: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
5: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсец.
7: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплата-то не получается совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
5: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по МПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
9: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
13: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать, но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
25: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть – колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор – масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
13: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. Рубль, в розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
10: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
11: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
12: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
14: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
13: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшая юная умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
16: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
15: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
16: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, в Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
5: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
16: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
5: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
1: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передок. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
5: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком семьи. Семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
22: Вторник.
17: Мангал.
22: Среда.
17: Будх.
22: Четверг.
17: Джумерат.
22: Пятница.
17: Джума.
22: Суббота.
17: Хафта.
22: Воскресенье.
17: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
19: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
0: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
20: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
0: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
21: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
0: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
21: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически, крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях. Плохих полях, где песок-песок. Но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаюсь.
23: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
4: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
6: Электричества нет, подстанции разбиты. Пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы. Я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
4: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
7: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
8: Сотый есть.
7: А, сотый сколько стоит?
8: 350 рублей литр.
7: О, 350 рублей литр сотый.
8: Новый рекорд.
7: Это судак Крым.
4: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
9: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
4: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
26: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
27: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
4: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
21: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери его земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях, плохих полях, где песок-песок. Но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас, отвлекаемся. Поэтому...
22: Учим пакистанский вместе.

0: дальше ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
2: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
1: Да. Давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
2: Ага, 0,45. Зафиксировали.
1: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
2: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
1: Ну да, визуально это дешевле.
2: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
1: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
2: А в чем тогда?
1: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
2: Давай с цифрами. Что там по доходам?
1: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
2: Так, 650, а в Польше?
1: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
2: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
1: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
2: А в Польше?
1: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
2: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
1: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
2: 325 евро на целый месяц.
1: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
2: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
1: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
2: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
1: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
2: Да, конечно. Принятое в 2022 году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
1: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
2: Поясни, почему катастрофе?
1: Когда маржа ограничена сверху государством,

0: средством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
1: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
0: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
1: А как же акции?
0: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах, в Бедронке или Лидл, акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
1: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
0: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
1: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
0: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
1: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
0: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
1: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
0: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
1: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
0: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
1: Агросектор. Что там происходит?
0: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
1: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
0: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
1: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
2: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
1: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
2: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
1: А в Беларуси?
2: 10-15%. Иногда больше.
1: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
2: Потому что таких процентов просто нет.
1: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
2: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
1: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
2: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
1: Которые рискуют своими деньгами.
2: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
1: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
2: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
1: Давай посчитаем индекс картофеля.
2: Звучит забавно, ну давай.
1: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
2: Так, а в Польше?
1: 2480 килограммов.
2: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
1: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
0: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
1: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
0: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
1: Переплата за что? За вес в земли.
0: Именно. За грязь,
2: за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700, плюс отсутствие ответственности.
1: В смысле ответственности?
2: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
1: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
2: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
1: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
2: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
1: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
2: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию.
2: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
2: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день! Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
6: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
5: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
6: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
5: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
7: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
8: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
9: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
5: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
10: Денег нет.
11: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
12: Слишком дорого.
11: Не на что.
13: Нет, у нас нет денег.
14: Проблемы с финансами.
15: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
5: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
16: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5. а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
5: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
14: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
17: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
18: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5-3 тысячи рублей.
5: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
19: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
5: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
19: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
5: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
20: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
5: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
22: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
21: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
23: Короче, ребят, да, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы... формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят. Кто-то красный. красные береты.
21: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
0: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Что давай... подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали. Даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
21: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о стратегическом партнерстве с Калининградской областью.
2: Те основные задачи и постулаты, которые нам определял наш глава государства, нужно понимать так. Партнер Калининград стратегический. Мы сегодня поставляем продовольствие. Продовольствие поставляется сегодня под запросы калининградских жителей. Нашу продукцию любят, идет рост по всем направлениям. Одно из важных приоритетов нашей страны, с которой мы сегодня взаимодействуем, конечно, это и машиностроение в том числе, потому что сегодня мы машиностроители, как сказал президент, но с сельскохозяйственным уклоном. Мы давным-давно сотрудничаем с регионом Калининграда, и те позиции, которые обозначены были раньше, поставки, на сложившиеся связи, плюс сегодня то, что мы имеем дополнительные финансовые инструменты поддержать, так сказать, финансовый план друг друга, обеспечив финансирование одной и другой программы, какой-то из программ по закупке техники, это коммунальной, это городской. Мы сегодня очень детально обсудили этот вопрос, почему сегодня не стоит аккумулятор вашего завода на нашем, так сказать, электрическом автобусе городском. Да.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
24: Заглуши!
4: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
25: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
4: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
6: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям огромные деньги. Сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось. Столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину, его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
7: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
8: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
4: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
9: Сиаха.
3: Синий.
9: Нила.
3: Коричневый.
9: Бура.
3: Зеленый.
9: Сабз.
3: Оранжевый.
9: Наранджи.
3: Фиолетовый.
9: Джамуни.
3: Красный.
9: Сурх.
3: Белый.
9: Сафед.
3: Желтый.
9: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
1: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил неизменную позицию Баку о поддержке территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины.
12: Что касается позиции Азербайджана, она неизменна. Мы всегда поддерживали и поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут мы, естественно, наши позиции достаточно последовательны и тверды. Ну, а украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить. Это просто тоже как-то идет от сердца. И государство, и, кстати, не только. И обычные люди, и коммерческие компании. То есть это единый такой вот порыв помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь, чем можем.
3: Но
10: Новости регионов. На радиосигнал.
4: Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора филиала одного из сельхозпредприятий Гродненской области в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что он с сентября 2023 года по февраль 2026 года неоднократно принимал вознаграждение от представителя коммерческой организации, производящей кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Мужчина брал взятки в виде денег и оплаты туристических поездок в Грузию и Турцию, которые передавались за покупку филиалом кормовых добавок конкретного производителя. Общая сумма превысила 57 тысяч рублей. До суда в отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В Пинском районе ищут 67-летнюю Нину Степановну Куницкую, которая 14 июля около 6 часов утра ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскинь и не вернулась. Об этом сообщает УВД Брестоблсполкома. Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров. Была одета: косынка коричневого цвета, кофта белого цвета, платье розово-красного цвета, резиновые сапоги красного цвета. Все, кто видел женщину, просят сообщить милицию по номерам телефонов плюс 375-44-769-18-08 или 102. Витебский «Вольво» переехал подростка. Авария произошла 14 июля около 16 часов на пересечении Московского проспекта и улицы Короткевича. 44-летний водитель легковушки сбила 9-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с места ДТП забрала скорая. Его госпитализировали. Проводится проверка. Под Минском ребенок получил электротравму, взявшись за провод. Инцидент произошел в деревне Обчак. Трехлетняя девочка находилась дома и во время игры обратила внимание на провод, обмотанный изолентой, который торчал из розетки. Любопытная малышка взялась за него рукой и получила удар электрическим током. Вечером того же дня девочку доставили в Минскую областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее электротравму первой степени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. После проверки собранные материалы передали в районное управление внутренних дел для дальнейшего разбирательства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Важный сигнал.
4: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной тысячи долларов и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более 500 долларов. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус 300 долларов. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого «выгодного» в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
4: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео веткое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
11: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное, которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
4: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
14: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
13: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
15: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
13: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
5: Я сколько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
16: Да, какую камеру?
5: У них камера! Если пошел...
13: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
17: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
13: Как говорится, хозяйке на заметку.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
18: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше, Кирова, Фрунзе – это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
19: Занимаются.
18: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то, управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК.
7: Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
0: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
7: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
2: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
7: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
2: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
7: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
18: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его. Но это величина. Геройство просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
19: Занимаются.
18: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
14: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
13: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
15: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства, это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
13: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
5: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
16: Да, какую камеру?
5: У них камера! Если пошел...
13: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
17: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
13: Как говорится, хозяйке на заметку.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
20: Угу.
19: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
20: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
19: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
20: Ого, в 2,5 раза урезали.
19: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
20: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
19: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
20: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
19: Да, никаких громких заявлений.
20: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
19: Эта тишина действительно ключевой момент. Но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения,

0: Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
1: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
0: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
1: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
0: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
1: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
0: А теперь 123 позиции освободили.
1: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
0: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
1: А в чем тогда?
0: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
1: То есть выжать все, что можно?
0: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
1: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
0: Ой, только не учебник.
1: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
0: В теории.
1: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
0: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
1: Не работают.
0: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
1: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
0: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
1: Так.
0: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
1: Платные мосты – это как?
0: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
1: А заводы и фермеры?
0: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
1: То есть диктуют условия поставщикам?
0: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
1: Ничего себе.
0: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
1: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
0: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
1: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
0: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
1: У них просто нет логистических скидок.
0: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
1: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромное

0: огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
1: Давай.
0: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
1: Система трещала по швам.
0: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
1: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
0: Логично.
1: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
0: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
1: Ну-ка.
0: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
1: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
0: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
1: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
0: Какой?
1: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
0: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
1: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
0: Проще гнать то же самое.
1: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
0: Понятно.
1: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
0: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
1: Угу.
0: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
2: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
0: Да уж.
2: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
0: Но это превращается в некий аналитический квест.
2: Это точно.
0: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
2: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
0: Угу.
2: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
0: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
2: Точно.
0: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
2: Да, но если посмотреть на динамику...
0: Вот-вот.
2: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
0: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
2: Угу.
0: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
2: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
0: Посмотрит на реакцию.
2: Да.
0: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
2: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
0: Думаешь, дойдет до этого?
2: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняться, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
0: И их отпустят тоже.
2: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
0: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
2: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
0: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
2: Никогда не остается в минусе.
0: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Курсанты Борисовского учебного центра приступили к интенсивному курсу практического вождения армейских машин.
5: Проходили обучение на тренажерах, в учебных корпусах, полнообъемный тренажер со всеми кнопками, рычагами, педалями, ну и также с инструкторами, которые проводили это обучение. Когда рядом опытные люди, которым есть что подсказать, добавить, всегда чувствуешь себя более уверенно.
6: Проходили дистанцию, солочистую местность проходили, вот песчаную местность проходили. Вот, также были заграждения различные и делали парковку, заезд в бокс задним ходом, гараж. Вот. Из сложного, что можно выделить? Ну, наверное, парковка. Непривычно большой автомобиль после гражданского легкого автомобиля. Вот. А так все препятствия хорошо прошло. Новый опыт всегда интересен, особенно такой экзотический опыт. Большой автомобиль. О, да, всегда интересно и познавательно.
3: Важный сигнал.
7: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
8: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
7: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать, но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
9: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
7: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рубль. В розничной торговле – 1955 рубль. В услугах по временному проживанию и питанию – 1810 рубль. И в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха – 1607 рублей. До вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
10: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
11: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
12: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
13: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
7: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
14: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
15: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
17: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
16: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
17: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
16: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
18: Ой, все началось.
16: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
18: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
16: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
18: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
16: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
18: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило.
17: Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
16: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
17: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
16: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
17: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
16: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
17: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
16: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
17: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
16: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
17: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
16: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
17: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
16: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей. Он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
17: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
16: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
17: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
16: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
17: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
16: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
17: Окей. И?
16: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
17: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
16: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
17: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
16: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
17: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
16: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
17: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
16: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
17: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
19: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, а это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами, 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, и Саченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
20: Важный сигнал.
21: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу 3 новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года, после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
22: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
21: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
23: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
21: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
23: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
21: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. на радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
24: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
19: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, Исаченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
24: Вторник.
2: Мангал.
24: Среда.
2: Будх.
24: Четверг.
2: Джумерат.
24: Пятница.
2: Джума.
24: Суббота.
2: Хафта.
24: Воскресенье.
2: Итвар.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
5: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
21: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
5: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
21: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
6: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
8: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
9: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
21: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
10: Денег нет.
25: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
26: Слишком дорого.
25: Не на что.
24: Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: Руководитель таксопарка в Гродно нанимал работников, но не со всеми оформлял трудовые отношения. Он стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2021 году 47-летний местный житель организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. С целью подбора персонала он публиковал объявления на профильных интернет-ресурсах, а также привлекал граждан через личные контакты. Причем большая часть соискателей допускалась к работе без юридического оформления трудовых отношений. На размере доходов это не сказывалось. Все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах, без отражения, в регистрах бухгалтерского учета. За весь период фигурант нанял 288 человек, однако лишь 50 из них получили на руки трудовые договоры. О схеме неофициального найма и реальной численности штата сотрудников знал только сам организатор. За весь период трудовой деятельности Фонд социальной защиты населения предпринимателей не заплатил более 236 тысяч рублей, а в налоговые органы более 164 тысяч. На имущество мужчины следователям наложен арест на общую сумму более 105 тысяч рублей. Ущерб им возмещен в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. На линию 102 поступило сообщение о том, что в Минском метро неизвестный мужчина навязчиво оказывал знаки внимания девушкам-пассажиркам. Как оказалось, претензии возникли к 46-летнему неработающему жителю Минской области. По словам задержанного, он приехал в столицу за покупками, употребил спиртное, а затем в метро захотел познакомиться с девушкой. В связи с этим демонстрировал ей непристойные жесты, рассказали в МВД. Действиям задержанного пообещали дать правовую оценку, проводится проверка. Смертельное ДТП произошло в Жлобинском районе. 49-летний водитель Nissan на улице Пробойной в городском поселке Стрешин не справился с управлением на закруглении дороги. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Из первых уст.
4: Исполняющий обязанности заместителя отдельного инженерно-аэродромного полка по идеологической работе Александр Тиханович о задачах детского военного лагеря «Патриот».
27: Непосредственно одним из главных моментов воспитания
11: молодого поколения. Я считаю, это, что мы здесь, в ходе проведения этого лагеря, должны привить им некоторую осознанность. То есть, что из себя представляют вооруженные силы, зачем они нужны и какой непосредственно вклад они, когда вырастут, смогут вносить в обороноспособность Республики Беларусь. Ведь защита нашей Родины – это задача каждого ее гражданина. А в нынешнее непростое время я уверен, что мы должны показать детям значимость этих мероприятий.
20: Важный сигнал.
21: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
22: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
21: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
12: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
21: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
13: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
21: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключит Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о туристической привлекательности Калининградской области.
14: Да, касающееся сегодня туризма, прекрасный край. Сегодня для белорусов Балтийское море оказалось самым близким по времени перелета. Это 2 часа 20 минут. Прекрасно развивается туризм в Калининградской области. Растет сервис объективно. Прекрасная гостиница, прекрасная, так сказать, историческая прошлое, да, которое абсолютно связывает, еще раз повторюсь, с победой. Мы понимаем все позиции обозначены. Мы сегодня подтвердили все намерения. Мы провели 21-ю нашу комиссию. Считаю, что очень, так сказать, достаточно насыщенную. И поставили определенные, так сказать, задачи и направления по укреплению нашего сотрудничества экономического.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
24: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
3: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
0: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
3: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
0: База?
3: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
0: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
3: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
0: То есть попадает прямо в мозг?
3: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
0: Человек перестает дышать?
3: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
0: Ага.
3: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
0: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
3: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
0: Ну вот.
3: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
0: Слушай, это биологическая картина, это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
15: В смысле микрозайма?
0: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
15: Да какой выбор?
0: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
15: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
0: Но человек же может остановиться?
15: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
0: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
15: Цифры жуткие, согласен.
0: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
15: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации, а 11 – это только то, что прошло через кассу.
0: Вот, реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты – стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
1: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
0: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
15: Да какая экономия?
0: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичным

0: после репрессий, атмосфера страха.
1: Да, полная невозможность легально выразить злость.
0: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
1: Там экономическая агония.
0: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
1: Утрачен контроль над жизнью.
0: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
1: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
2: Бэ, ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
0: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
1: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
0: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
1: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
0: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
1: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
0: Да, потому что это их выбор.
1: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
0: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
1: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
0: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
1: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
0: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
1: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
0: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
1: Да.
0: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
1: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное – отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
0: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ,

0: Является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения, приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
1: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
0: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
1: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам, будущим вербовщикам, умение убеждать.
5: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
4: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лисосклонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
6: Это люди 40+, ну, как правило, да, и... как бы культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
4: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждым контрактом, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
6: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
4: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
2: 2.
8: До.
2: 3.
8: Тин.
2: 4.
8: Чар.
2: 5.
8: Пач.
2: 6.
8: Че.
2: 7.
8: Сат.
2: 8.
8: Ат.
2: 9.
8: Но.
2: 10.
8: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
10: Заглуши, заглуши!
9: Что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
11: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
9: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
12: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
13: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
14: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
9: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
9: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
15: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по 500 долларов. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
9: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
16: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее – от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит – зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
9: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
17: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
9: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
18: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, 500 долларов. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
9: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
20: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко. В Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
0: Занимаются, но выделяют.
20: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Это гетто, не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
21: Нехорошие зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
9: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
21: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
9: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
0: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
22: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, не платежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взгляд и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
1: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
23: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
1: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсец.
24: Экономика изнурена войной,
4: разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу с учетом вот этих факторов. Больше 10%, есть оценки, чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, малый и средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
1: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по МПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
5: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
9: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать, но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
6: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть – колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор – масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
9: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
7: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
24: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
25: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
26: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
9: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: «Это не та армия, которой можно гордиться», — мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшая юная умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
8: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
3: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает, подозревая, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну, а он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах, с другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
8: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, к Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, уссурийские, хабаровские ментовки, бутовых Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
3: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
8: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
3: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
10: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передок. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
3: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком семьи, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку.
2: Радиосигнал. По
11: Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
15: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
14: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
16: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
14: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
17: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
14: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключит Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
17: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского. Тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях. Плохих полях, где песок-песок. Но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаюсь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
19: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
18: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
20: Почему он идет смеется? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
21: Сотый есть.
20: А, сотый? Сколько стоит сотый?
21: 350 рублей литр.
20: О, 350 рублей литр сотый.
21: Новый рекорд.
20: Это Судак, Крым.
18: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
22: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
18: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине, и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
23: Я вчера заправила полный бак бензина.
1: полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
4: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете?
5: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
17: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Я езжу, и вчера вечером был на его полях. Плохих полях, где песок. Но урожай стоит какой. Это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаюсь. Поэтому...
11: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
7: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
6: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
7: Ага, 0,45. Зафиксировали.
6: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
7: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
6: Ну да, визуально это дешевле.
7: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
6: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
7: А в чем тогда?
6: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
7: Давай с цифрами. Что там по доходам?
6: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
7: Так, 650, а в Польше?
6: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
7: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди.

0: Полнить калории.
1: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
0: 325 евро на целый месяц.
1: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
0: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
2: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
0: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
2: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
0: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
2: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
0: Поясни, почему катастрофе?
2: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
0: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
2: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
0: А как же акции?
2: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
0: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
2: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
0: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
2: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
0: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
2: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
0: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
2: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
0: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
2: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
0: Агросектор. Что там происходит?
2: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
0: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
2: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
0: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
1: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной, спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
0: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
1: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
0: А в Беларуси?
1: 10-15%. Иногда больше.
0: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
1: Потому что таких процентов просто нет.
0: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
1: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
0: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?

0: менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
1: Которые рискуют своими деньгами.
0: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
1: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
0: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
1: Давай посчитаем индекс картофеля.
0: Звучит забавно, ну давай.
1: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
0: Так, а в Польше?
1: 2480 килограммов.
0: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
1: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
0: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
1: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
0: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
1: Переплата за что? За вес в земли.
0: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
1: В смысле ответственности?
0: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
1: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
0: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
1: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
1: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
0: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию.
0: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
0: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычный белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
5: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
4: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
5: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
4: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
6: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
7: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
8: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
4: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
9: Денег нет.
10: Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
11: Слишком дорого.
12: Не на что.
13: Нет, у нас нет денег.
14: Проблемы с финансами.
15: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
4: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
12: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
4: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
14: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
16: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
17: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
4: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
18: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
4: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
18: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
4: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
19: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
4: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
1: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
20: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
21: Короче, ребят, раздавались браслеты. Настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
20: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
22: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Давай, подписывай. И все, это не СВО. Такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так. Сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне: поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
20: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
23: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о стратегическом партнерстве с Калининградской областью.
24: Те основные задачи и постулаты, которые нам определял наш глава государства, нужно понимать так. Партнер Калининград стратегический. Мы сегодня поставляем продовольствие. Продовольствие поставляется сегодня под запросы калининградских жителей. Нашу продукцию любят, идет рост по всем направлениям. Одно из важных приоритетов нашей страны, с которой мы сегодня взаимодействуем, конечно, это и машиностроение в том числе, потому что сегодня мы машиностроители, как сказал президент, но с сельскохозяйственным уклоном. Мы давным-давно сотрудничаем с регионом Калининграда, и те позиции, которые обозначены были раньше, поставки, на сложившиеся связи, плюс сегодня то, что мы имеем дополнительные финансовые инструменты поддержать, так сказать, финансовый план друг друга, обеспечив финансирование одной и другой программ, какой-то из программ по закупке техники, это коммунальной, это городской. Мы сегодня очень детально обсудили этот вопрос, почему сегодня не стоит аккумулятор вашего завода на нашем, так сказать, электрическом автобусе городском, да.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
3: Заглуши, заглуши!
0: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
5: Грузовик белорусской дорожной компании «Steam» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
0: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
6: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
7: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
25: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
0: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
26: Сиах.
2: Синий.
26: Нила.
2: Коричневый.
26: Бура.
2: Зеленый.
26: Сабз.
2: Оранжевый.
26: Наранджи.
2: Фиолетовый.
26: Джамуни.
2: Красный.
26: Сурх.
2: Белый.
26: Сафед.
2: Желтый.
26: Пила.
2: Учим пакистанский.
8: Авось пригодится.
9: Из первых уст.
23: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил неизменную позицию Баку о поддержке территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины.
10: Что касается позиции Азербайджана, она неизменна. Мы всегда поддерживали и поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут мы, естественно, наши позиции достаточно последовательны и тверды. Ну, а украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить. Это просто тоже как-то идет от сердца. И государство, и, кстати, не только. И обычные люди, и коммерческие компании. То есть это единый такой вот порыв помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь, чем можем.
9: Новости регионов на радиосигнал.
0: Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора филиала одного из сельхозпредприятий Гродненской области в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что он с сентября 2023 года по февраль 2026 года неоднократно принимал вознаграждение от представителя коммерческой организации, производящей кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Мужчина брал взятки в виде денег и оплаты туристических поездок в Грузию и Турцию, которые передавались за покупку филиалам кормовых добавок конкретного производителя. Общая сумма превысила 57 тысяч рублей. До суда в отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В Пинском районе ищут 67-летнюю Нину Степановну Куницкую, которая 14 июля около 6 часов утра ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскинь и не вернулась. Об этом сообщает ОВД Брестоблсполкома. Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров. Была одета: косынка коричневого цвета, кофта белого цвета, платье розово-красного цвета, резиновые сапоги красного цвета. Все, кто видел женщину, просят сообщить в милицию по номерам телефонов плюс 375-44-769-18-08 или 102. Витебский «Вольво» переехал подростка. Авария произошла 14 июля около 16 часов на пересечении Московского проспекта и улицы Короткевича. 44-летний водитель легковушки сбила 9-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с места ДТП забрала скорая. Его госпитализировали. Проводится проверка. Под Минском ребенок получил электротравму, взявшись за провод. Инцидент произошел в деревне Обчак. Трехлетняя девочка находилась дома и во время игры обратила внимание на провод, обмотанный изолентой, который торчал из розетки. Любопытная малышка взялась за него рукой и получила удар электрическим током. Вечером того же дня девочку доставили в Минскую областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее электротравму первой степени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. После проверки собранные материалы передали в районное управление внутренних дел для дальнейшего разбирательства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
0: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
0: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
11: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальности. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
0: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
14: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
1: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
14: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
4: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики. Повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис. И полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
14: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
15: Я столько простояла, ушла за машиной, я пришла с камерой, говорю, камеру!
16: Да, какую камеру? Жоди!
15: У них камера!
16: О, да!
15: Если пошел,
14: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
17: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 33-12-03 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
14: Как говорится, хозяйке на заметку.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
18: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе – это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
19: Занимаются.
18: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
12: Подробно.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
19: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
5: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
20: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
5: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
20: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
5: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
18: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, Но это был, это величина. Геройство просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
6: Занимаются, но
18: лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Новости союзного государства.
22: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
1: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
22: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
4: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики. Повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис. И полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
22: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
15: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камеры, говорю, камеры!
16: Да, какую камеру? Жоди!
15: У них камеры!
16: О, да!
15: Если пошел,
22: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
17: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь.
22: Как говорится, хозяйке на заметку.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
9: Угу.
8: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
9: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
8: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
9: Ого, в 2.5 раза урезали.
8: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
9: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
8: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
9: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
8: Да, никаких громких заявлений.
9: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2.5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
8: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
9: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
8: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
9: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
8: То есть, чтобы не быть крайним?
9: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
8: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
9: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
8: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
9: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
8: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
9: А теперь 123 позиции освободили.
8: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
9: Слушай, абсолютно ничто не мешает... Но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
8: А в чем тогда?
9: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
8: То есть выжать все, что можно?
9: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
8: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
9: Ой, только не учебник.
8: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
9: В теории.
8: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
9: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
8: Не работают.
9: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
8: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
9: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирования.

0: могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
1: То есть диктуют условия поставщикам.
0: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
1: Ничего себе.
0: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
1: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
0: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
1: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
0: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
1: У них просто нет логистических скидок.
0: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
1: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
0: Давай.
1: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
0: Система трещала по швам.
1: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
0: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
1: Логично.
0: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
1: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
0: Ну-ка.
1: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
0: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
1: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
0: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
1: Какой?
0: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
1: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
0: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
1: Проще гнать то же самое.
0: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
1: Понятно.
0: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
1: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
0: Угу.
1: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
2: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
1: Да уж.
2: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
1: Но это превращается в некий аналитический квест.
2: Это точно.
1: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
2: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция

0: на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
1: Угу.
0: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
2: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
0: Точно.
2: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
0: Да, но если посмотреть на динамику...
2: Вот-вот.
0: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
2: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
0: Угу.
2: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
0: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
2: Посмотрит на реакцию.
0: Да.
2: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
0: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
2: Думаешь, дойдет до этого?
0: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняться, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
2: Их отпустят тоже.
0: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
2: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
0: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
2: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
0: Никогда не остается в минусе.
2: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Курсанты Борисовского учебного центра приступили к интенсивному курсу практического вождения армейских машин.
5: Проходили обучение на тренажерах, в учебных корпусах. Полнообъемный тренажер со всеми кнопками, рычагами, педалями. Ну и также с инструкторами, которые проводили это обучение. Когда рядом опытные люди, которым есть что подсказать, добавить, всегда чувствуешь себя более уверенно.
6: Проходили дистанцию, болотистую местность проходили, вот, песчаную местность проходили. Вот, также были заграждения различные и делали парковку, заезд, бокс задним ходом, гараж. Вот. Из сложного, что можно выделить? Ну, наверное, парковка. Непривычно большой автомобиль после гражданского легкого автомобиля. Вот. А так все препятствия хорошо прошло. Новый опыт всегда интересен, особенно такой экзотический опыт. Большой автомобиль, да, всегда интересно и познавательно.
3: Важный сигнал.
7: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
8: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
7: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
1: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
7: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рубль, в розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
8: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
9: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
10: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
11: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
7: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
12: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы губернаторам, понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
14: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
13: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
14: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
13: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
13: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
14: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
13: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ. а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
15: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
13: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
15: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
13: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
15: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
13: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
15: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
13: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
15: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
13: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
15: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
13: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
14: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
13: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
14: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
13: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
14: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
13: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
14: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
16: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
14: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
16: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
14: Окей. И?
16: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
14: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
16: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
14: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
16: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов.
13: Один маленький чек, а сколько информации?
14: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
14: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
14: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
17: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, а это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, Исаченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
3: Важный сигнал.
18: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу 3 новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
19: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
18: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
20: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
18: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
20: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
18: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
17: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, а это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, и Саченко не повержен, как Берлин в 45-м.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
2: Вторник.
21: Мангал.
2: Среда.
21: Будх.
2: Четверг.
21: Джумерат.
2: Пятница.
21: Джума.
2: Суббота.
21: Хафта.
2: Воскресенье.
21: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
22: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
18: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
22: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
18: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
23: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
24: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
25: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
18: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
26: Денег нет.
27: Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
28: Слишком дорого.
29: Не на что.
30: Нет, у нас нет денег.
31: Проблемы с финансами.
32: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
18: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
2: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: Руководитель таксопарка в Гродно нанимал работников, но не со всеми оформлял трудовые отношения. Он стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2021 году 47-летний местный житель организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. С целью подбора персонала он публиковал объявления на профильных интернет-ресурсах, а также привлекал граждан через личные контакты. Причем большая часть соискателей допускалась к работе без юридического оформления трудовых отношений. На размере доходов это не сказывалось. Все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах, без отражения, в регистрах бухгалтерского учета. За весь период фигурант нанял 288 человек, однако лишь 50 из них получили на руки трудовые договоры. О схеме неофициального найма и реальной численности штата сотрудников знал только сам организатор. За весь период трудовой деятельности Фонд социальной защиты населения предпринимателей не заплатил более 236 тысяч рублей, а в налоговые органы более 164 тысяч. На имущество мужчины следователям наложен арест на общую сумму более 105 тысяч рублей. Ущерб им возмещен в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. На линию 102 поступило сообщение о том, что в Минском метро неизвестный мужчина навязчиво оказывал знаки внимания девушкам-пассажиркам. Как оказалось, претензии возникли к 46-летнему неработающему жителю Минской области. По словам задержанного, он приехал в столицу за покупками, употребил спиртное, а затем в метро захотел познакомиться с девушкой. В связи с этим демонстрировал ей непристойные жесты, рассказали в МВД. Действиям задержанного пообещали дать правовую оценку, проводится проверка. Смертельное ДТП произошло в Жлобинском районе. 49-летний водитель Nissan на улице Пробойной в городском поселке Стрешин не справился с управлением на закруглении дороги. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Исполняющий обязанности заместителя отдельного инженерно-аэродромного полка по идеологической работе Александр Тиханович о задачах детского военного лагеря «Патриот».
5: Непосредственно одним из главных моментов воспитания молодого поколения, я считаю, это, что мы здесь, в ходе проведения этого лагеря, должны привить им некоторую осознанность. То есть, что из себя представляют вооруженные силы, зачем они нужны и какой непосредственно вклад они, когда вырастут, смогут вносить в обороноспособность Республики Беларусь. Ведь защита нашей Родины – это задача каждого ее гражданина. А в нынешнее непростое время я уверен, что мы должны показать детям значимость этих мероприятий.
2: Важный сигнал.
6: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
7: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
6: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
8: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
9: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключит Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о туристической привлекательности Калининградской области.
10: Да, касающееся сегодня туризма, прекрасный край. Сегодня для белорусов Балтийское море оказалось самым близким по времени перелета. Это 2 часа 20 минут. Прекрасно развивается туризм в Калининградской области. Растет сервис. Объективно прекрасная гостиница, прекрасная, так сказать, историческая прошлое, да, которое абсолютно связывает, еще раз повторюсь, с победой. Мы понимаем все позиции обозначены, мы сегодня подтвердили все намерения, мы провели 21-ю нашу комиссию, считаю, что очень, так сказать, достаточно насыщенную, и поставили определенные, так сказать, задачи и направления по взаимоукреплению нашего сотрудничества экономического.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
0: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
11: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
0: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
11: База?
0: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
11: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
0: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
11: То есть попадает прямо в мозг?
0: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
11: Человек перестает дышать?
0: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
11: Ага.
0: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
11: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
0: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
11: Ну вот.
0: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
11: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
12: В смысле микрозайма?
11: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
12: Да какой выбор?
11: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
12: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
11: Но человек же может остановиться?
12: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
11: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
12: Цифры жуткие, согласен.
11: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
12: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
11: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
25: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
11: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
0: Да какая экономия?
11: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
0: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
11: А почему еще?
0: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
11: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
0: Да, полная невозможность легально выразить злость.
11: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
0: Там экономическая агония.
11: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка и...

0: бывшим трактористом в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
1: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
0: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
1: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
0: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
1: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
0: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
1: Да, потому что это их выбор.
0: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
1: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
0: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
1: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
0: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
1: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
0: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
1: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
0: Да.
1: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
0: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
1: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
2: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
1: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
2: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Новости союзного государства.
1: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам, будущим вербовщикам, умение убеждать.
2: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
1: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лисосклонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
3: Это люди 40+, ну, как правило, да, и как бы культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждым контрактом, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
3: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
10: Заглуши, заглуши.
9: Что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
11: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
9: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
12: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
13: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
14: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
9: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
15: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
9: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
16: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1300 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4,5 до 5 тысяч белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит. Зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
9: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом Гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
10: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
9: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
17: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, 500 долларов. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
9: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
19: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
20: Занимаются, но утеряют.
19: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
20: Нехорошие зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
9: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
20: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
9: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
21: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Thank you.
0: Новости союзного государства.
2: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взгляд и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
2: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
22: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
2: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсец.
23: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятым, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разрушается, разваливается, крупные компании теряют прибыль.
2: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по МПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
24: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
9: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
1: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть – колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор – масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
9: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
4: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
5: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
6: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
7: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
9: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3 000 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшая юная умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
25: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
2: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает, подозревая, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну, а он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах, с другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
25: На контракт уговаривают тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы типа будете альтернативную службу проходить где-то там, типа Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, Бутово, в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
2: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
25: Я не переживаю, то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
2: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
11: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передок. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
2: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком семьи, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
14: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
10: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
15: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
10: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
16: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
10: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключит Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
16: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителем. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях, плохих полях, где песок-песок, но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаюсь.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
17: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
19: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
17: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
20: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
21: Сотый есть.
20: А, сотый сколько стоит?
21: 350 рублей литр.
20: О, 350 рублей литр сотый.
21: Новый рекорд.
20: Это Судак, Крым.
17: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
22: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
17: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
26: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
27: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете?
17: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
16: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших районов. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском. И... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях, плохих полях, где песок-песок, но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас, отвлекаюсь. Поэтому...
0: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
13: Пир.
0: Вторник.
13: Мангал.
0: Среда.
13: Будх.
0: Четверг.
13: Джумират.
0: Пятница.
13: Джума.
0: Суббота.
13: Хафта.
0: Воскресенье.
13: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
4: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
1: Да. Давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
4: Ага, 0,45. Зафиксировали.
1: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
4: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
1: Ну да, визуально это дешевле.
4: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
1: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
4: А в чем тогда?
1: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
4: Давай с цифрами. Что там по доходам?
1: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
4: Так, 650. А в Польше?
1: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
4: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
1: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни – к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
4: А в Польше?
1: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
4: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
1: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
4: 325 евро на целый месяц.
1: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий.

0: 2022 году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
1: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года, изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
0: Поясни, почему катастрофе?
1: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
0: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
1: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
0: А как же акции?
1: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
0: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
1: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
0: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
1: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
0: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
1: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
0: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
1: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
0: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
1: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
0: Агросектор. Что там происходит?
1: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
0: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
1: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
0: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
2: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
0: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
2: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
0: А в Беларуси?
2: 10-15%. Иногда больше.
0: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
2: Потому что таких процентов просто нет.
0: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
2: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
0: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
2: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
0: Которые рискуют своими деньгами.
2: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
0: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
2: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
0: Давай посчитаем индекс картофеля.
2: Звучит забавно, ну давай.
0: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
2: Так, а в Польше?
0: 2480 килограммов.
2: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
0: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
1: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякого.

0: и калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
1: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
0: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
1: Переплата за что? За вес в земли.
0: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
1: В смысле ответственности?
0: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
1: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
0: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
1: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
1: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
0: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию?
0: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
0: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычный белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
5: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
4: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев, а теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
5: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
4: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
6: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
7: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
8: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
4: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
9: Денег нет.
10: Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
11: Слишком дорого.
10: Не на что.
9: Нет, у нас нет денег.
12: Проблемы с финансами.
13: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
4: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
12: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше. В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
14: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
15: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
16: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
12: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
17: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
12: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
17: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
12: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
18: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
12: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
20: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
19: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
1: куча ребят, раздавались браслеты. Настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
19: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
21: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Что давай... подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну, вот когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали. Даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
19: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о стратегическом партнерстве с Калининградской областью.
23: Те основные задачи и постулаты, которые нам определял наш глава государства, нужно понимать так. Партнер Калининград стратегический. Мы сегодня поставляем продовольствие. Продовольствие поставляется сегодня под запросы калининградских жителей. Нашу продукцию любят, идет рост по всем направлениям. Одно из важных приоритетов нашей страны, с которой мы сегодня взаимодействуем, конечно, это и машиностроение в том числе, потому что сегодня мы машиностроители, как сказал президент, но с сельскохозяйственным уклоном. Мы давным-давно сотрудничаем с регионом Калининграда, и те позиции, которые обозначены были раньше, поставки, на сложившиеся связи, плюс сегодня то, что мы имеем дополнительные финансовые инструменты поддержать, так сказать, финансовый план друг друга, обеспечив финансирование одной и другой программ, какой-то из программ по закупке техники, это коммунальной, это городской. Мы сегодня очень детально обсудили этот вопрос, почему сегодня не стоит аккумулятор вашего завода на нашем, так сказать, электрическом автобусе городском. Да.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
25: Заглуши!
24: что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
0: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
24: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
3: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
5: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
6: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
24: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
25: Сиаха.
7: Синий.
25: Нила.
7: Коричневый.
25: Бура.
7: Зеленый.
25: Сабз.
7: Оранжевый.
25: Наранджи.
7: Фиолетовый.
25: Джамуни.
7: Красный.
25: Сурх.
7: Белый.
25: Сафед.
7: Желтый.
25: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Из первых уст.
22: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил неизменную позицию Баку о поддержке территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины.
27: Что касается позиции Азербайджана, она неизменна. Мы всегда поддерживали и поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут мы, естественно, наши позиции достаточно последовательны и тверды. Ну, а украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить. Это просто тоже как-то идет от сердца. И государство, и, кстати, не только. и обычные люди, и коммерческие компании. То есть это единый такой вот порыв помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь, чем можем.
26: Новости регионов на радиосигнал.
24: Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора филиала одного из сельхозпредприятий Гродненской области в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что он с сентября 2023 года по февраль 2026 года неоднократно принимал вознаграждение от представителя коммерческой организации, производящей кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Мужчина брал взятки в виде денег и оплаты туристических поездок в Грузию и Турцию, которые передавались за покупку филиалом кормовых добавок конкретного производителя. Общая сумма превысила 57 тысяч рублей. До суда в отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В Пинском районе ищут 67-летнюю Нину Степановну Куницкую, которая 14 июля около 6 часов утра ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскинь и не вернулась. Об этом сообщает УВД Брестоблсполкома. Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров. Была одета: косынка коричневого цвета, кофта белого цвета, платье розово-красного цвета, резиновые сапоги красного цвета. Все, кто видел женщину, просят сообщить милицию по номерам телефонов плюс 375-44-769-18-08 или 102. Витебский «Вольво» переехал подростка. Авария произошла 14 июля около 16 часов на пересечении Московского проспекта и улицы Короткевича. 44-летний водитель легковушки сбила 9-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с места ДТП забрала скорая. Его госпитализировали. Проводится проверка. Под Минском ребенок получил электротравму, взявшись за провод. Инцидент произошел в деревне Обчак. Трехлетняя девочка находилась дома и во время игры обратила внимание на провод, обмотанный изолентой, который торчал из розетки. Любопытная малышка взялась за него рукой и получила удар электрическим током. Вечером того же дня девочку доставили в Минскую областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее электротравму первой степени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. После проверки собранные материалы передали в районное управление внутренних дел для дальнейшего разбирательства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
26: Важный сигнал.
24: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
4: «Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого «выгодного» в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
24: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео веткое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
4: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в тысячи долларов и перейдут на от 300 до 500 долларов в месяц.
24: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства.
9: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
10: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
9: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
11: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики. Повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис. И полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
9: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
12: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
13: Да, какую камеру?
12: У них камера!
9: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
14: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
9: Как говорится, хозяйке на заметку.
26: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
15: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе – это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
16: Занимаются.
15: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
26: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: С
1: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
2: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
1: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
17: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
1: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
17: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
1: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
15: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его. Но это величина. Геройство просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
16: Занимаются.
15: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
26: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства.
9: нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
10: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
9: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
11: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства, это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
9: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
12: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
13: Да, какую камеру?
12: У них камера! Если
9: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
14: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
9: Как говорится, хозяйке на заметку.
26: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
1: Угу.
0: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
1: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
0: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
1: Ого, в 2,5 раза урезали.
0: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
1: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
0: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
1: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
0: Да. Никаких громких заявлений.
1: Никаких детальных объяснений причин. Просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
0: Эта тишина действительно ключевой момент. Но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
1: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
0: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
1: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
0: То есть, чтобы не быть крайним?
1: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
0: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
1: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
0: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
1: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
0: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
1: А теперь 123 позиции освободили.
0: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
1: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
0: А в чем тогда?
1: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
0: То есть выжать все, что можно?
1: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
0: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
1: Ой, только не учебник.
0: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
1: В теории.
0: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
1: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
0: Не работают.
1: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
0: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
1: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
0: Так.
3: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
5: Платные мосты – это как?
3: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
5: А заводы и фермеры?
3: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
5: То есть диктуют условия поставщикам?
3: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
5: Ничего себе.

0: Там некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
1: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
0: У них просто нет логистических скидок.
1: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
0: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
1: Давай.
0: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
1: Система трещала по швам.
0: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
1: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
0: Логично.
1: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
0: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
1: Ну-ка.
0: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
1: Те самые 900 мл молока вместо литра.
0: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
1: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
0: Какой?
1: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
0: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
1: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
0: Проще гнать то же самое.
1: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
0: Понятно.
1: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
0: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
1: Угу.
0: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
2: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
0: Да уж.
2: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
0: Но это превращается в некий аналитический квест.
2: Это точно.
0: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
2: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
0: Угу.
2: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
0: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
2: Точно.
0: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
2: Да, но если посмотреть на динамику...
0: Вот-вот.
2: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются

0: ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
1: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
0: Угу.
1: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
0: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
1: Посмотрит на реакцию.
0: Да.
1: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
0: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
1: Думаешь, дойдет до этого?
0: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
1: Их отпустят тоже.
0: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
1: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
0: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
1: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
0: Никогда не остается в минусе.
1: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Курсанты Борисовского учебного центра приступили к интенсивному курсу практического вождения армейских машин.
4: Проходили обучение на тренажерах, в учебных корпусах, полнообъемный тренажер со всеми кнопками, рычагами, педалями, ну и также с инструкторами, которые проводили это обучение. Когда рядом опытные люди, которым есть что подсказать, добавить, всегда чувствуешь себя более уверенно.
5: Проходили дистанцию, солочистую местность проходили, вот песчаную местность проходили. Вот, также были заграждения различные и делали парковку, заезд в бокс задним ходом, гараж. Вот. Из сложного, что можно выделить? Ну, наверное, парковка. Непривычно большой автомобиль после гражданского легкого автомобиля. Вот. А так все препятствия хорошо прошло. Новый опыт всегда интересен, особенно такой экзотический опыт. Большой автомобиль, да, всегда интересно и познавательно.
2: Важный сигнал.
6: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
7: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
6: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
8: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
6: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
9: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
10: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
11: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область, продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
12: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
6: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
13: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
14: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
16: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
15: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого. Ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
16: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
15: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
17: Ой, все началось.
15: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
17: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
15: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
17: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
15: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
17: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
15: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
17: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти три твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
15: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
17: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. Итого, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
15: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
17: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня — это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
15: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
17: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
15: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
17: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
15: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
17: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
15: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
17: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
15: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
17: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
18: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это же... это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
17: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
18: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
17: Окей. И?
18: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
17: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
18: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
17: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
18: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
17: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
18: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
17: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
18: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
17: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
19: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, Исаченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
2: Важный сигнал.
20: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу 3 новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
21: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
20: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности. Иван Коркин.
22: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
20: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
22: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
20: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
19: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, и Саченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
0: Вторник.
4: Мангал.
0: Среда.
4: Будх.
0: Четверг.
4: Джумерат.
0: Пятница.
4: Джума.
0: Суббота.
4: Хафта.
0: Воскресенье.
4: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный Сигнал.
20: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
5: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
20: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
5: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
20: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
7: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
8: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
23: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
20: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
24: Денег нет.
25: Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
26: Слишком дорого.
25: Не на что. Нет, у нас нет денег.
27: Проблемы с финансами.
28: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
20: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Руководитель таксопарка в Гродно нанимал работников, но не со всеми оформлял трудовые отношения. Он стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2021 году 47-летний местный житель организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. С целью подбора персонала он публиковал объявления на профильных интернет-ресурсах, а также привлекал граждан через личные контакты. Причем большая часть соискателей допускалась к работе без юридического оформления трудовых отношений. На размере доходов это не сказывалось. Все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах, без отражения, в регистрах бухгалтерского учета. За весь период фигурант нанял 288 человек, однако лишь 50 из них получили на руки трудовые договоры. О схеме неофициального найма и реальной численности штата сотрудников знал только сам организатор. За весь период трудовой деятельности Фонд социальной защиты населения предприниматель не заплатил более 236 тысяч рублей, а в налоговые органы более 164 тысяч. На имущество мужчины следователям наложен арест на общую сумму более 105 тысяч рублей. Ущерб им возмещен в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. На линию 102 поступило сообщение о том, что в Минском метро неизвестный мужчина навязчиво оказывал знаки внимания девушкам-пассажиркам. Как оказалось, претензии возникли к 46-летнему неработающему жителю Минской области. По словам задержанного, он приехал в столицу за покупками, употребил спиртное, а затем в метро захотел познакомиться с девушкой. В связи с этим демонстрировал ей непристойные жесты, рассказали в МВД. Действиям задержанного пообещали дать правовую оценку, проводится проверка. Смертельное ДТП произошло в Жлобинском районе. 49-летний водитель Nissan на улице Пробойной в городском поселке Стрешин не справился с управлением на закруглении дороги. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Исполняющий обязанности заместителя отдельного инженерно-аэродромного полка по идеологической работе Александр Тиханович о задачах детского военного лагеря «Патриот».
9: Непосредственно одним из главных моментов воспитания молодого поколения, я считаю, это, что мы здесь, в ходе проведения этого лагеря, должны привить им некоторую осознанность, то есть что из себя представляют вооруженные силы, зачем они нужны и какой непосредственно вклад они, когда вырастут, смогут вносить в обороноспособность Республики Беларусь. Ведь защита нашей Родины – это задача каждого ее гражданина. А в нынешнее непростое время я уверен, что мы должны показать детям значимость этих мероприятий.
2: Важный сигнал.
10: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
11: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
10: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
12: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні. Я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
20: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
19: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
20: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о туристической привлекательности Калининградской области.
13: Да, касающаяся сегодня туризма, прекрасный край. Сегодня для белорусов Балтийское море оказалось самым близким по времени перелета. Это 2 часа 20 минут. Прекрасно развивается туризм в Калининградской области. Растет сервис. Объективно прекрасная гостиница, прекрасная, так сказать, историческая прошлое, да, которое абсолютно связывает, еще раз повторюсь, с победой. Мы понимаем все позиции обозначены, мы сегодня подтвердили все намерения, мы провели 21-ю нашу комиссию, считаю, что очень, так сказать, достаточно насыщенную, и поставили определенные, так сказать, задачи и направления по укреплению нашего сотрудничества экономического.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
15: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
14: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
15: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
14: База?
15: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
14: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
15: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
14: То есть попадает прямо в мозг.
15: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
14: Человек перестает дышать.
15: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
14: Ага.
15: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
14: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума?
15: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы – печень, сердце, почки – они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
14: Ну вот.
15: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
14: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
0: В смысле микрозайма?
14: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
0: Да какой выбор?
14: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
0: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
14: Но человек же может остановиться.
0: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
14: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
0: Цифры жуткие, согласен.
14: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
0: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
14: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
15: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
14: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
15: Да какая экономия?
14: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
15: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
14: А почему еще?
15: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
14: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
15: Да, полная невозможность легально выразить злость.
14: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
15: Там экономическая агония.
14: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
15: Утрачен контроль над жизнью.
14: Утрачена принадлежность к обществу. они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
0: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
15: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
14: Раз мы заговорили о государстве, давай в

0: вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
1: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
0: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
1: Да, потому что это их выбор.
0: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
1: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
0: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
1: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийство, избиение. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
0: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
1: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать, забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
0: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
1: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
0: Да.
1: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
0: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
1: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
2: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
1: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
2: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам, будущим вербовщикам, умение убеждать.
6: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ним

0: постоянно на связи, заболтать по полной и добиться положительного результата.
1: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
2: Это люди 40+, ну, как правило, да, и, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждым контрактом, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
2: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы, или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдыхи и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
10: Заглуши, заглуши.
9: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
11: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
9: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
12: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям огромные деньги. Сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось. Столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину, его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
13: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
14: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
9: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
15: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
9: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать 2 раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
16: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит, зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
9: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
17: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. В Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500–2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых? Около 70% у нас на 1000 и выживают.
9: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
18: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки. Мать его и тить. Да. Каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ. При наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
9: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
20: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше, Кирова, Фрунзе – это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
21: Занимаются.
20: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то, управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900–1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
22: Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды, итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
9: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
22: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
9: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
0: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза
1: прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит банковской системы, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взгляд и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
1: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
21: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
1: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсец.
23: Экономика измождена войной, изнурена войной. Разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплата-то не получается совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
1: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по МПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
25: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
9: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать, но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
26: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
9: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. Рубль, в розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
4: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
5: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
6: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
7: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на одну копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
9: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшая юная умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
11: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
10: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает, подозревая, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну, а он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах, с другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
11: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, в Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
10: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
11: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
10: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
12: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
10: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком семьи. Семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
14: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
13: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
15: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
13: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
16: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
13: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
16: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях. Плохих полях, где песок-песок. Но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаюсь.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
17: Электричества нет, подстанции разбиты. Пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы. Я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
8: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
18: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей.
2: пожалуйста, очередей нет. Колонки пустые.
3: Сотый есть.
2: А, сотый сколько стоит?
3: 350 рублей литр.
2: О, 350 рублей литр сотый.
3: Новый рекорд.
2: Это судак, Крым.
19: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
20: Слушайте, ну, бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну, как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
19: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
21: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
22: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
19: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
16: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически, крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и в Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях, плохих полях, где песок, но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаемся. Поэтому...
23: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
27: Пир.
23: Вторник.
27: Мангал.
23: Среда.
27: Будх.
23: Четверг.
27: Джумерат.
23: Пятница.
27: Джума.
23: Суббота.
27: Хафта.
23: Воскресенье.
27: Итвар.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
28: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
4: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
1: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
4: Ага, 0,45. Зафиксировали.
1: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
4: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
1: Ну да, визуально это дешевле.
4: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
1: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
4: А в чем тогда?
1: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
4: Давай с цифрами. Что там по доходам?
1: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
4: Так, 650. А в Польше?
1: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
4: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
1: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
4: А в Польше?
1: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
4: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
1: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
4: 325 евро на целый месяц.
1: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
4: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
1: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
4: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
1: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
4: Да, конечно. Принятое в 2022 году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
1: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
4: Поясни, почему катастрофе?
1: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
4: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
1: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
4: А как же акции?
1: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
4: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
1: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
4: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
1: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС. Налог на добавленную стоимость.
4: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
1: Да. В Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
4: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
1: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
4: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь

0: границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
1: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
2: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
1: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
2: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
1: А в Беларуси?
2: 10-15%. Иногда больше.
1: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
2: Потому что таких процентов просто нет.
1: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
2: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
1: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
2: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
1: Которые рискуют своими деньгами?
2: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
1: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
2: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
1: Давай посчитаем индекс картофеля.
2: Звучит забавно, ну давай.
1: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
2: Так, а в Польше?
1: 2480 килограммов.
2: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
1: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
2: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
1: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
2: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
1: Переплата за что? За вес в земли.
2: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
1: В смысле ответственности?
2: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
1: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
2: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
1: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
2: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
1: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
2: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию?
2: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
2: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой,

0: на картошку. О глубокой, структурной, системной разнице в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
3: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
4: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
3: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
4: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года, эту работу завершить.
3: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
5: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
6: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
7: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
3: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
8: Денег нет.
9: Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
10: Слишком дорого.
9: Не на что. Нет, у нас нет денег.
11: Проблемы с финансами.
12: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
3: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
13: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
3: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
14: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
15: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
16: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
3: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
17: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
3: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
17: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
3: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
11: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
3: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
19: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
18: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
20: Короче, ребят, да, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы... В таком формате сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
18: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
21: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Что давай... Подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну, вот когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
18: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о стратегическом партнерстве с Калининградской областью.
0: те основные задачи и постулаты, которые нам определял наш глава государства, нужно понимать так. Партнер Калининград стратегический. Мы сегодня поставляем продовольствие. Продовольствие поставляется сегодня под запросы калининградских жителей. Нашу продукцию любят, идет рост по всем направлениям. Одно из важных приоритетов нашей страны, с которой мы сегодня взаимодействуем, конечно, это и машиностроение в том числе, потому что сегодня мы машиностроители, как сказал президент, но с сельскохозяйственным уклоном. Мы давным-давно сотрудничаем с регионом Калининграда, и те позиции, которые обозначены были раньше, поставки на сложившиеся связи, плюс сегодня то, что мы имеем дополнительные финансовые инструменты поддержать, так сказать, финансовый план друг друга, обеспечив финансирование одной и другой программ, какой-то из программ по закупке техники, это коммунальной, это городской. Мы сегодня очень детально обсудили этот вопрос, почему сегодня не стоит аккумулятор вашего завода на нашем, так сказать, электрическом автобусе городском. Да.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
4: Заглуши, заглуши.
2: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
23: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
2: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
24: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
25: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
26: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
2: К К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
5: Сиаха.
1: Синий.
5: Нила.
1: Коричневый.
5: Бура.
1: Зеленый.
5: Сабз.
1: Оранжевый.
5: Наранджи.
1: Фиолетовый.
5: Джамуни.
1: Красный.
5: Сурх.
1: Белый.
5: Сафед.
1: Желтый.
5: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил неизменную позицию Баку о поддержке территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины.
7: Что касается позиции Азербайджана, она неизменна. Мы всегда поддерживали и поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут мы, естественно, наши позиции достаточно последовательны и тверды. Ну, а украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить. Это просто тоже как-то идет от сердца. И государство, и, кстати, не только. И обычные люди, и коммерческие компании. То есть это единый такой вот порыв помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь, чем можем.
1: Новости регионов на радио «Сигнал».
2: Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора филиала одного из сельхозпредприятий Гродненской области в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что он с сентября 2023 года по февраль 2026 года неоднократно принимал вознаграждение от представителя коммерческой организации, производящей кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Мужчина брал взятки в виде денег и оплаты туристических поездок в Грузию и Турцию, которые передавались за покупку филиалом кормовых добавок конкретного производителя. Общая сумма превысила 57 тысяч рублей. До суда в отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В Пинском районе ищут 67-летнюю Нину Степановну Куницкую, которая 14 июля около 6 часов утра ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскинь и не вернулась. Об этом сообщает УВД Брестоблсполкома. Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров. Была одета: косынка коричневого цвета, кофта белого цвета, платье розово-красного цвета, резиновые сапоги красного цвета. Все, кто видел женщину, просят сообщить милицию по номерам телефонов плюс 375-44-769-18-08 или 102. Витебский «Вольво» переехал подростка. Авария произошла 14 июля около 16 часов на пересечении Московского проспекта и улицы Короткевича. 44-летний водитель легковушки сбила 9-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с места ДТП забрала скорая. Его госпитализировали. Проводится проверка. Под Минском ребенок получил электротравму, взявшись за провод. Инцидент произошел в деревне Обчак. Трехлетняя девочка находилась дома и во время игры обратила внимание на провод, обмотанный изолентой, который торчал из розетки. Любопытная малышка взялась за него рукой и получила удар электрическим током. Вечером того же дня девочку доставили в Минскую областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее электротравму первой степени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. После проверки собранные материалы передали в районное управление внутренних дел для дальнейшего разбирательства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
8: «Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
2: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео веткое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
8: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
2: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
10: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
12: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
10: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
13: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
10: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
14: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
15: Да, какую камеру?
14: У них камера!
10: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
16: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
10: Как говорится, хозяйке на заметку.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
27: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
28: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе – это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это был, это величина. Геройство просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
0: Занимаются, но
28: выделяют. Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то, управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
11: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
3: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности. Иван Коркин.
17: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
3: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
17: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
3: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
27: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
28: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его. Но это величина. Геройство просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства, ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен. Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то, управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Новости союзного государства.
10: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
12: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
10: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
13: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики. Повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис. И полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
10: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
14: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла, заняла, говорю, камеру!
15: Да, какую камеру?
14: У них камера!
10: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
16: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
10: Как говорится, хозяйке на заметку.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
19: Угу.
5: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
19: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
5: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
19: Ого, в 2,5 раза урезали.
5: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
19: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
5: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
19: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
5: Да, никаких громких заявлений.
19: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
5: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
19: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
5: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
19: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
5: То есть, чтобы не быть крайним?
19: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
5: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
19: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
5: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
19: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
5: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
19: А теперь 123 позиции освободили.
5: Да, давление на эту часть шарика исчезло. Что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций?
19: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
5: А в чем тогда?
19: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
5: То есть выжать все, что можно?
19: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
5: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
19: Ой, только не учебник.
5: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
19: В теории.
5: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
19: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
5: Не работают.
19: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
5: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
19: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
5: Так.
19: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
5: Платные мосты – это как?
19: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
5: А заводы и фермеры?
19: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
5: То есть диктуют условия поставщикам?
19: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
5: Ничего себе.
19: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
5: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
19: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
5: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
19: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
5: У них просто нет логистических скидок.
19: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
5: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
19: Давай.
5: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
19: Система трещала по швам.
5: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
19: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
5: Логично.
19: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
5: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
19: Ну-ка.
5: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
19: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
5: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
19: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.

0: или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
1: Понятно.
0: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
1: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
0: Угу.
1: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
2: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
1: Да уж.
2: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
1: Но это превращается в некий аналитический квест.
2: Это точно.
1: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
2: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
1: Угу.
2: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
1: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
2: Точно.
1: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
2: Да, но если посмотреть на динамику...
1: Вот-вот.
2: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
1: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
2: Угу.
1: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
2: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
1: Посмотрит на реакцию.
2: Да.
1: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
2: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
1: Думаешь, дойдет до этого?
2: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
1: И их отпустят тоже.
2: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
1: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
2: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
1: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
2: Никогда не остается в минусе.
1: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Курсанты Борисовского учебного центра приступили к интенсивному курсу практического вождения армейских машин.
5: Проходили обучение на тренажерах, в учебных корпусах, полнообъемный тренажер со всеми кнопками, рычагами, педалями, ну и также с инструкторами, которые проводили это обучение, когда рядом опытные люди, которым есть что

0: сказать, добавить. Всегда чувствую себя более уверенно.
1: Проходили дистанцию, солодистую местность проходили, вот песчаную местность проходили. Вот, также были заграждения различные и делали парковку, заезд в бокс задним ходом, гараж. Вот. Из сложного, что можно выделить? Ну, наверное, парковка. Непривычно большой автомобиль после гражданского легкого автомобиля. Вот. А так все препятствия хорошо прошел. Новый опыт всегда интересен. Особенно такой экзотический опыт. Большой автомобиль. Вот, да, всегда интересно и познавательно.
2: Важный сигнал.
3: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
4: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
3: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
5: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
3: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только 2 раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. Рубль, в розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
6: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
7: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
8: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
9: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
3: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
11: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
13: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
12: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
13: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
12: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, Ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
12: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
14: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
12: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
14: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
12: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
14: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
12: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
14: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
12: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
14: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
12: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
14: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
12: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
14: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
12: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
14: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
12: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
14: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
12: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
14: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
12: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
14: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
15: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
14: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
15: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
14: Окей. И?
15: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
14: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
15: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
14: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
15: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
14: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
15: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
14: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
15: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
14: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
16: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, Исаченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
2: Важный сигнал.
17: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу 3 новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года, после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
18: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
17: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
19: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
17: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
19: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
17: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
16: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, а это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами, 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, и Саченко не повержен, как Берлин в 45-м.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
0: Вторник.
1: Мангал.
0: Среда.
1: Будх.
0: Четверг.
1: Джумерат.
0: Пятница.
1: Джума.
0: Суббота.
1: Хафта.
0: Воскресенье.
1: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
22: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
17: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев, а теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
22: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года, эту работу завершить.
17: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
23: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
24: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
25: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
17: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
26: Денег нет. Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
27: Слишком дорого.
26: Не на что. Нет, у нас нет денег.
28: Проблемы с финансами.
29: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
17: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Руководитель таксопарка в Гродно нанимал работников, но не со всеми оформлял трудовые отношения. Он стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2021 году 47-летний местный житель организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. С целью подбора персонала он публиковал объявления на профильных интернет-ресурсах, а также привлекал граждан через личные контакты. Причем большая часть соискателей допускалась к работе без юридического оформления трудовых отношений. На размере доходов это не сказывалось. Все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах, без отражения в регистрах бухгалтерского учета. За весь период фигурант нанял 288 человек, однако лишь 50 из них получили на руки трудовые договоры. О схеме неофициального найма и реальной численности штата сотрудников знал только сам организатор. За весь период трудовой деятельности Фонд социальной защиты населения предприниматель не заплатил более 236 тысяч рублей, а в налоговые органы более 164 тысяч. На имущество мужчины следователям наложен арест на общую сумму более 105 тысяч рублей. Ущерб им возмещен в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. На линию 102 поступило сообщение о том, что в Минском метро неизвестный мужчина навязчиво оказывал знаки внимания девушкам-пассажиркам. Как оказалось, претензии возникли к 46-летнему неработающему жителю Минской области. По словам задержанного, он приехал в столицу за покупками, употребил спиртное, а затем в метро захотел познакомиться с девушкой. В связи с этим демонстрировал ей непристойные жесты, рассказали в МВД. Действиям задержанного пообещали дать правовую оценку, проводится проверка. Смертельное ДТП произошло в Жлобинском районе. 49-летний водитель Nissan на улице Пробойной в городском поселке Стрешин не справился с управлением на закруглении дороги. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
21: Исполняющий обязанности заместителя отдельного инженерно-аэродромного полка по идеологической работе Александр Тиханович о задачах детского военного лагеря «Патриот».
4: Непосредственно одним из главных моментов воспитания молодого поколения, я считаю, это, что мы здесь, в ходе проведения этого лагеря, должны привить им некоторую осознанность, то есть что из себя представляют вооруженные силы, зачем они нужны и какой непосредственно вклад они, когда вырастут, смогут вносить в обороноспособность Республики Беларусь. Ведь защита нашей Родины – это задача каждого ее гражданина. А в нынешнее непростое время я уверен, что мы должны показать детям значимость этих мероприятий.
5: Важный сигнал.
17: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
6: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
17: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
7: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
17: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
8: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
17: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключит Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о туристической привлекательности Калининградской области.
9: Да, касающееся сегодня туризма, прекрасный край. Сегодня для белорусов Балтийское море оказалось самым близким по времени перелета. Это 2 часа 20 минут. Прекрасно развивается туризм в Калининградской области. Растет сервис. Объективно прекрасная гостиница, прекрасная, так сказать, историческая прошлое, да, которое абсолютно связывает, еще раз повторюсь, с победой. Мы понимаем все позиции обозначены. Мы сегодня подтвердили все намерения. Мы провели 21-ю нашу комиссию. Считаю, что очень, так сказать, достаточно насыщенную. И поставили определенные, так сказать, задачи и направления по укреплению нашего сотрудничества экономического.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
11: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
10: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
11: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
10: База?
11: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
10: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
11: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
10: То есть попадает прямо в мозг.
11: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
10: Человек перестает дышать.
11: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
10: Ага.
11: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
10: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
11: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
10: Ну вот.
11: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
10: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
12: В смысле микрозайма?
10: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
12: Да какой выбор?
10: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
12: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
10: Но человек же может остановиться?
12: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
10: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
12: Цифры жуткие, согласен.
10: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
12: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
10: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты – стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
11: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
10: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
11: Да какая экономия?
10: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
11: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
10: А почему еще?
11: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
10: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
11: Да, полная невозможность легально выразить злость.
10: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
11: Там экономическая агония.
10: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
11: Утрачен контроль над жизнью.
10: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
11: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
10: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
11: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
10: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
11: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
10: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
11: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
10: Да, потому что это их выбор.
11: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
10: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
11: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
10: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
11: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
10: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать, забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
12: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.

0: тех цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
1: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
0: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
1: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам, будущим вербовщикам, умение убеждать.
5: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
4: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лисосклонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
6: Это люди 40+, ну, как правило, да, и, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
4: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждым контрактом, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
6: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
4: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Евгения.

0: Яна Еременко, она пишет: «Здравствуйте, увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
6: Заглуши, заглуши!
5: Что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
7: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
5: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
8: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
9: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
10: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
5: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
5: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
11: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по 500 долларов. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
5: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
12: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее – от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит – зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
5: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
13: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
5: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
14: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, 500 долларов. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
5: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
16: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
17: Занимаются, но
16: лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Это гетто, не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
18: Нехорошие зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
5: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
18: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
5: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
19: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы с губернатором понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
21: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, не платежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взгляд и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
20: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
22: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
20: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсец.
23: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятым, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
20: и добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по МПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
0: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
5: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать, но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
1: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть – колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор – масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
5: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
2: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
3: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
24: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
25: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
5: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Военная правда.
20: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшая юная умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
6: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
20: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
6: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, к Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, уссурийские, хабаровские, ментовки, бутовые, в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
20: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
6: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
20: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
7: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передок. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
20: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком семьи, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
13: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
12: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
14: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
12: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
17: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
12: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
17: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически, крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях. Плохих полях, где песок-песок. Но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас. Отвлекаюсь.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
19: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие, пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них, ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
18: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
21: Почему он идет смеется? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
22: Соты есть.
21: А, соты сколько стоит?
22: 350 рублей литр.
21: О, 350 рублей литр соты.
22: Новый рекорд.
21: Это Судак, Крым.
18: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
23: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
18: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине, и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
26: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
27: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете?
18: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты.
16: Радиосигнал.
0: Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко об ошибке, совершенной с агрохолдингом «Купаловская».
17: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно «Купаловское». Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто. Это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которые понимают, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителя. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших района. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском, и... Да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях. Плохих полях, где песок-песок. Но урожай стоит какой. Но это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас, отвлекаюсь. Поэтому...
1: Учим пакистанский вместе!
2: Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
9: Пир.
2: Вторник.
9: Мангал.
2: Среда.
9: Будх.
2: Четверг.
9: Джумерат.
2: Пятница.
9: Джума.
2: Суббота.
9: Хафта.
2: Воскресенье.
9: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
5: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
3: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
5: Ага, 0,45. Зафиксировали.
3: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
5: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
3: Ну да, визуально это дешевле.
5: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
3: Эта логика отлично работает. но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
5: А в чем тогда?
3: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
5: Давай с цифрами. Что там по доходам?
3: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
5: Так, 650, а в Польше?
3: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
5: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
3: Вот, вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
5: А в Польше?
3: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
5: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
3: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
5: 325 евро на целый месяц.
3: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
5: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
4: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
5: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
4: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
5: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
4: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
5: Поясни, почему катастрофе?
4: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
5: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
4: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
5: А как же акции?
4: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
5: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
4: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
5: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
4: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
5: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
4: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
5: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
4: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
5: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
4: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
5: Агросектор, что там происходит?
4: Там дичайший кадровый голод.
3: Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
5: Четверть рабочих мест пустует. Вау! И куда все делись?
3: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
5: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
6: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работают.

0: чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
1: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
0: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
1: Которые рискуют своими деньгами.
0: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
1: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
0: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
1: Давай посчитаем индекс картофеля.
0: Звучит забавно, ну давай.
1: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
0: Так, а в Польше?
1: 2480 килограммов.
0: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
1: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
0: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
1: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
0: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
1: Переплата за что? За вес в земли.
0: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
1: В смысле ответственности?
0: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
1: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
0: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
1: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
1: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
0: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию?
0: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
0: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву.

0: праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
3: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
2: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
3: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
2: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
4: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
5: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
6: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
2: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
7: Денег нет.
8: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
9: Слишком дорого.
8: Не на что.
10: Нет, у нас нет денег.
11: Проблемы с финансами.
12: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
2: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
11: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5. А килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
2: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
13: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
14: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
15: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
2: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
16: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
2: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
16: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
2: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
17: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, это вот 4 рубля.
2: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
19: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
18: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
20: Короче, ребят, раздавались браслеты. Настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
18: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
21: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Что давай... подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
18: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о стратегическом партнерстве с Калининградской областью.
23: Те основные задачи и постулаты, которые нам определял наш глава государства, нужно понимать так. Партнер Калининград стратегический. Мы сегодня поставляем продовольствие. Продовольствие поставляется сегодня под запросы калининградских жителей. Нашу продукцию любят, идет рост по всем направлениям. Одно из важных приоритетов нашей страны, с которой мы сегодня взаимодействуем, конечно, это и машиностроение в том числе, потому что сегодня мы машиностроители, как сказал президент, но с сельскохозяйственным уклоном. Мы давным-давно сотрудничаем с регионом Калининграда, и те позиции, которые обозначены были раньше, поставки, на сложившиеся связи, плюс сегодня то, что мы имеем дополнительные финансовые инструменты, поддержать, так сказать, финансовый план друг друга, обеспечив финансирование одной и другой программы, какой-то из программ по закупке техники, это коммунальной, это городской. Мы сегодня очень детально обсудили этот вопрос, почему сегодня не стоит аккумулятор вашего завода на нашем, так сказать, электрическом автобусе городском, да.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
3: Заглуши, заглуши.
0: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
4: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
0: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
5: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
24: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
25: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
0: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
26: Сиаха.
1: Синий.
26: Нила.
6: коричневый.
7: Бура.
6: Зеленый.
7: Сабз.
6: Оранжевый.
7: Наранджи.
6: Фиолетовый.
7: Джамуни.
6: Красный.
7: Сурх.
6: Белый.
7: Сафед.
6: Желтый.
7: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
22: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил неизменную позицию Баку о поддержке территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины.
9: Что касается позиции Азербайджана, она неизменна. Мы всегда поддерживали и поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут мы, естественно, наши позиции достаточно последовательны и тверды. Ну, а украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить. Это просто тоже как-то идет от сердца. И государство, и, кстати, не только. И обычные люди, и коммерческие компании. То есть это единый такой вот порыв помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь, чем можем.
8: Новости регионов на радиосигнал.
0: Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора филиала одного из сельхозпредприятий Гродненской области в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что он с сентября 2023 года по февраль 2026 года неоднократно принимал вознаграждение от представителя коммерческой организации, производящей кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Мужчина брал взятки в виде денег и оплаты туристических поездок. Поездок в Грузию и Турцию, которые передавались за покупку филиалом кормовых добавок конкретного производителя. Общая сумма превысила 57 тысяч рублей. До суда в отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В Пинском районе ищут 67-летнюю Нину Степановну Куницкую, которая 14 июля около 6 часов утра ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскинь и не вернулась. Об этом сообщает УВД Брестоблсполкома. Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров. Была одета: косынка коричневого цвета, кофта белого цвета, платье розово-красного цвета, резиновые сапоги красного цвета. Все, кто видел женщину, просят сообщить милицию по номерам телефонов плюс 375-44-769-18-08 или 102. Витебский «Вольво» переехал подростка. Авария произошла 14 июля около 16 часов на пересечении Московского проспекта и улицы Короткевича. 44-летний водитель легковушки сбила 9-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с места ДТП забрала скорая. Его госпитализировали. Проводится проверка. Под Минском ребенок получил электротравму, взявшись за провод. Инцидент произошел в деревне Обчак. Трехлетняя девочка находилась дома и во время игры обратила внимание на провод, обмотанный изолентой, который торчал из розетки. Любопытная малышка взялась за него рукой и получила удар электрическим током. Вечером того же дня девочку доставили в Минскую областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее электротравму первой степени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. После проверки собранные материалы передали в районное управление внутренних дел для дальнейшего разбирательства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
0: Это гетто, не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
10: Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого «выгодного» в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
0: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
10: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
0: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
12: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
11: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
13: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства, это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
11: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
14: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с Данилом, говорю,
15: камеру! Да, какую камеру?
14: У них камера! Если пошел...
11: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
16: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
11: Как говорится, хозяйке на заметку.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
17: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше, Кирова, Фрунзе – это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
26: Занимаются.
17: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
19: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
18: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
20: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
18: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
20: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
18: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
17: Принято было решение, если эти хозяйства А по информации они хотят работать сами по себе. Как раньше Кирова, Фрунзе – это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Герой просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
3: Занимаются.
17: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то, управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства.
11: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
12: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
11: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Мариса Ронштейн.
13: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства, это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
11: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
14: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
15: Да, какую камеру?
14: У них камера!
11: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новое правило. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
16: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
11: Как говорится, хозяйке на заметку.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
4: Угу.
3: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
4: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
3: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
4: Ого, в 2.5 раза урезали.
3: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
4: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
3: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
4: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
3: Да. Никаких громких заявлений.
4: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2.5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
3: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
4: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
3: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
4: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
3: То есть, чтобы не быть крайним?
4: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
3: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
4: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
3: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
4: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
3: Вот. Государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
4: А теперь 123 позиции освободили.
3: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
4: Слушай, абсолютно ничто не мешает... Но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
3: А в чем тогда?
4: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
3: То есть выжать все, что можно?
4: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
3: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
4: Ой, только не учебник.
3: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
4: В теории.
3: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
4: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
3: Не работают.
4: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
3: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
4: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
3: Так.
4: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
3: Платные мосты – это как?
4: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
3: А заводы и фермеры?
4: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
3: То есть диктуют условия поставщикам?
4: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
3: Ничего себе.
4: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
3: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
4: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
3: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
4: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
3: У них просто нет логистических скидок.
4: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
3: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
4: Давай.
3: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
4: Система трещала по швам.
3: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
4: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
3: Логично.
4: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
3: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
4: Ну-ка.
3: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
4: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
3: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
4: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
3: Какой?
4: платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
3: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
4: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
3: Проще гнать то же самое.
4: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржей, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
3: Понятно.
4: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
3: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за все.

0: соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
1: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
0: Угу.
1: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
0: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
1: Точно.
0: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
1: Да, но если посмотреть на динамику...
0: Вот-вот.
1: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
0: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
1: Угу.
0: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
1: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
0: Посмотрит на реакцию.
1: Да.
0: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
1: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
0: Думаешь, дойдет до этого?
1: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
0: Их отпустят тоже.
1: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
0: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
1: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
0: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
1: Никогда не остается в минусе.
0: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Курсанты Борисовского учебного центра приступили к интенсивному курсу практического вождения армейских машин.
4: Проходили обучение на тренажерах, в учебных корпусах, полнообъемный тренажер со всеми кнопками, рычагами, педалями, ну и также с инструкторами, которые проводили это обучение. Когда рядом опытные люди, которым есть что подсказать, добавить, всегда чувствуешь себя более уверенно.
5: Проходили дистанцию, болотистую местность проходили, вот, песчаную местность проходили. Вот, также были заграждения различные и делали парковку, заезд в бокс задним ходом, гараж. Вот. Из сложного, что можно выделить? Ну, наверное, парковка. Непривычно большой автомобиль после гражданского легкого автомобиля. Вот. А так все препятствия хорошо прошло. Новый опыт всегда интересен, особенно такой экзотический опыт. Большой автомобиль. О, да, всегда интересно и познавательно.
2: Важный сигнал.
6: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
7: Если смотреть БТ,

0: все именно так, если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
1: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
2: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
1: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. Рубль, в розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
3: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
4: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
5: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область, продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
6: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси, арендная машина, от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает, за последние 3 года зарплата не увеличилась ни на одну копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
1: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
9: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы губернаторам понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
5: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
5: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей. В месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
11: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
11: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ. а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
11: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
11: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
11: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти три твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
11: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
11: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
11: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
11: ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
11: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
11: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
11: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
10: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
11: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
10: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
11: Окей. И?
10: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
11: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
10: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
11: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
10: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
11: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
10: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
11: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
10: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
11: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
12: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, и Саченко не повержен, как Берлин в 45-м.
7: Важный сигнал.
13: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу 3 новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года, после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
14: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
13: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
15: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
13: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
15: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
13: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
7: Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, какие земли лучшие в стране.
12: Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, и Саченко не повержен, как Берлин в 45-м.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
7: Вторник.
18: Мангал.
7: Среда.
18: Будх.
7: Четверг.
18: Джумерат.
7: Пятница.
18: Джума.
7: Суббота.
18: Хафта.
7: Воскресенье.
18: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
13: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
19: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
13: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
19: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
13: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
20: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
21: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
20: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
13: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
22: Денег нет. Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
23: Слишком дорого.
22: Не на что. Нет, у нас нет денег.
24: Проблемы с финансами.
25: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
13: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Руководитель таксопарка в Гродно нанимал работников, но не со всеми оформлял трудовые отношения. Он стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2021 году 47-летний местный житель организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. С целью подбора персонала он публиковал объявления на профильных интернет-ресурсах, а также привлекал граждан через личные контакты. Причем большая часть соискателей допускалась к работе без юридического оформления трудовых отношений. На размере доходов это не сказывалось. Все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах, без отражения, в регистрах бухгалтерского учета. За весь период фигурант нанял 288 человек, однако лишь 50 из них получили на руки трудовые договоры. О схеме неофициального найма и реальной численности штата сотрудников знал только сам организатор. За весь период трудовой деятельности Фонд социальной защиты населения предпринимателей не заплатил более 236 тысяч рублей, а в налоговые органы более 164 тысяч. На имущество мужчины следователям наложен арест на общую сумму более 105 тысяч рублей. Ущерб им возмещен в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. На линию 102 поступило сообщение о том, что в Минском метро неизвестный мужчина навязчиво оказывал знаки внимания девушкам-пассажиркам. Как оказалось, претензии возникли к 46-летнему неработающему жителю Минской области. По словам задержанного, он приехал в столицу за покупками, употребил спиртное, а затем в метро захотел познакомиться с девушкой. В связи с этим демонстрировал ей непристойные жесты, рассказали в МВД. Действиям задержанного пообещали дать правовую оценку, проводится проверка. Смертельное ДТП произошло в Жлобинском районе. 49-летний водитель Nissan на улице Пробойной в городском поселке Стрешин не справился с управлением на закруглении дороги. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Из первых уст.
8: Исполняющий обязанности заместителя отдельного инженерно-аэродромного полка по идеологической работе Александр Тиханович о задачах детского военного лагеря «Патриот».
1: Непосредственно одним из главных моментов воспитания молодого поколения, я считаю, это, что мы здесь, в ходе проведения этого лагеря, должны привить им некоторую осознанность, то есть что из себя представляют вооруженные силы, зачем они нужны и какой непосредственно вклад они, когда вырастут, смогут вносить в обороноспособность Республики Беларусь. Ведь защита нашей Родины – это задача каждого ее гражданина. А в нынешнее непростое время я уверен, что мы должны показать детям значимость этих мероприятий.
7: Важный сигнал.
2: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
14: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
2: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
3: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
4: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
2: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключит Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о туристической привлекательности Калининградской области.
5: Да, касающееся сегодня туризма, прекрасный край. Сегодня для белорусов Балтийское море оказалось самым близким по времени перелета. Это 2 часа 20 минут. Прекрасно развивается туризм в Калининградской области. Растет сервис. Объективно прекрасная гостиница, прекрасная, так сказать, историческая прошлое, да, которое абсолютно связывает, еще раз повторюсь, с победой. Мы понимаем все позиции обозначены, мы сегодня подтвердили все намерения, мы провели 21-ю нашу комиссию, считаю, что очень, так сказать, достаточно насыщенную, и поставили определенные, так сказать, задачи и направления по укреплению нашего сотрудничества экономического.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
10: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
9: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
10: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
9: База?
10: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
9: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
10: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
9: То есть попадает прямо в мозг?
10: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
9: Человек перестает дышать?
10: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
9: Ага.
10: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
9: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
10: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
9: Ну вот.
10: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
9: Слушай, это биологическая картина, это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
11: В смысле микрозайма?
9: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
11: Да какой выбор?
9: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
11: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
9: Но человек же может остановиться?
11: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
9: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
11: Цифры жуткие, согласен.
9: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
11: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
9: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
10: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
9: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
10: Да какая экономия?
9: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
10: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
9: А почему еще?
10: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
9: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
10: Да, полная невозможность легально выразить злость.
9: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
10: Там экономическая агония.
9: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
10: Утрачен контроль над жизнью.
9: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
10: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
9: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
10: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
9: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
10: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
9: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
10: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
9: Да, потому что это их выбор.
10: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
9: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
10: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
9: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
10: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
9: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
10: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
9: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
10: Да.
9: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
10: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
9: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля?

0: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
2: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам, будущим вербовщикам, умение убеждать.
3: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
2: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
4: Это люди 40+, ну, как правило, да, и... как бы культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
2: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждым контрактом, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
4: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, в Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами без пальцев.
2: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое.

0: За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
6: Заглуши, заглуши!
5: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
7: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
5: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
8: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
9: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
10: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
5: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
5: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
11: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
5: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то с летать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
12: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее – от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит. Зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
5: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом Гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
13: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
5: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
14: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, 500 долларов. Все написали свои хотелки, у всех они разные, и все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
5: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, что хозяйства, которые не прижились в агрохолдинге, должны работать сами по себе.
16: Принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это величина. Геройство просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
17: Занимаются.
16: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то, управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: важный сигнал.
5: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
17: «Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
5: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
17: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальности. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
5: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о выстраивании новых логистических цепочек и сотрудничестве в сельском хозяйстве с Калининградской областью.
18: Конечно, мы сегодня сотрудничаем в сельском хозяйстве. Мы сегодня сотрудничали и были, так сказать, в первую очередь гранит. Да? Мы очень много поставляли гранитного камня, щебня для строительства, который неотъемлемая часть сегодня работы на Балтийском побережье. Мы из года в год подтверждаем свои намерения. Да, логистика сегодня изменилась. Есть сегодня позиции, которые мы губернаторам понимаем, как их решать, да, и в то же время как бы обозначать наше дальнейшее стабильное присутствие. Отдельно подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого количества сегодня цемента для Калининградской области непосредственно. Ну и другие вопросы, касающиеся сегодня, конечно, истории.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
20: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
19: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
21: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
19: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсец.
22: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти неоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
19: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по МПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
1: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
5: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
2: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
5: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
3: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу, Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
23: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
24: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
25: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на одну копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
5: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
26: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшая юная разные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
6: Сейчас просто берут, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
26: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
6: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
26: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
6: Я не переживаю, то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
26: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
7: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
26: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком семьи, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
10: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
0: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
11: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
0: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
11: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
0: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
12: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
13: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
14: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
16: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
27: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
26: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в топ-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
1: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
2: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
26: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальная очередь на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
17: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
26: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
26: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
27: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся, в период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего – но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
9: Дас.
4: 20.
9: Бис.
4: 30.
9: Тис.
4: 40.
9: Чалис.
4: 50.
9: Пачас.
4: 60.
9: Сат.
4: 70.
9: Саттар.
4: 80.
9: Асси.
4: 90.
9: Навэ.
4: 100.
9: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
19: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
3: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
19: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
3: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
19: Угу, просто съедается.
3: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
19: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
3: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
19: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
3: Ну, есть такое, да.
19: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
3: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
19: В смысле?
3: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
19: Жесткая оптимизация?
3: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
19: А, то есть это не про гастрономию, это про математику?
3: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
19: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
3: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
19: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
3: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
19: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
3: Да-да-да.
19: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
3: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
19: От 2000 это...
3: 700 рублей.
19: Да, 700 рублей.
3: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
19: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
3: Штраф за бедность. Звучит мощно.
19: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
3: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
19: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
3: А качественная прослужила бы лет 5-7.
19: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
3: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
19: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
3: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
19: Ну да, около 300 тысяч человек.
3: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
19: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
3: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
19: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход 7,

0: И сейчас берутся не на квартиры или машины?
1: Ой, нет.
0: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
1: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
0: И он берет технику в рассрочку.
1: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
0: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
1: Угу, формально.
0: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
1: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
0: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
1: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
0: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
1: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
0: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
1: Огороды.
0: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
1: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
0: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
1: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
0: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
1: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
0: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
1: Пенсии, пособия.
0: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
1: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
0: У него есть хоть какие-то рычаги.
1: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
0: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
1: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
0: Правило не раскачивать лодку?
1: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
1: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
0: Нулевой баланс?
1: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает

0: С чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
0: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
0: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
0: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
0: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
0: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
0: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
0: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
0: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Беларуси. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
4: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
3: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
5: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
3: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Европа закрывает окна. Латвия вводит ограничения на товары из Белоруссии. Что попадет под запрет?
6: Запрет будет распространяться как на прямой импорт товаров из Беларуси, так и на поставки через третьи страны, если страной происхождения продукции является Беларусь.
3: Этот законопроект накануне одобрило правительство Латвии. В перечень включили книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. В латвийском МИДе объясняет решение желанием сократить доходы Минска от экспорта и укрепить национальную безопасность. Новые ограничения должны дополнить уже действующие санкции Евросоюза, объясняет юрист-международник Андрей Левицкий.
7: После 2022 года импорт из Беларуси и России в Латвию уже сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов евро до 193 миллионов. То есть наибольший удар уже случился. Товары, которые теперь хотят запретить, занимают лишь небольшую часть латвийского рынка.
3: Однако для белорусских производителей, которые и так испытывают на своей шкуре все последствия экономического кризиса, даже это станет болезненной потерей еще одного европейского направления, объясняет эксперт.
7: Речь идет примерно о 12,5 миллионах евро в год. Это лишь сотые доли от общего объема импорта самой Латвии. Они ничего особо и не заметят. Но для белорусских предприятий важен сам процесс. Один европейский рынок за другим становится для них недоступным. В результате зависимость от России продолжает расти, а выбирать, куда продавать продукцию, становится все сложнее.
3: Напомню, что ранее Александр Лукашенко также признал проблемы в торговых отношениях с Москвой и дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. На фоне санкций и новых ограничений их выбор для Минска очень мал, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Ауслендер говорит, что все это обман.
9: Год отслужишь. Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
8: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадаев.
10: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
8: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
11: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор вот, и жалеют действительно, что подписали.
8: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о финансовой безопасности граждан Беларуси.
13: В последнее время белорусский сегмент социальных сетей буквально бурлит. Пользователи активно, а порой весьма эмоционально, обсуждают новые требования мобильных банковских приложений. Речь идет о необходимости предоставления обязательного доступа к геолокации вашего мобильного устройства при использовании систем дистанционного банковского обслуживания, мобильного банкинга. Люди начинают задаваться вопросами. Зачем финансовым институтам знать их точные координаты? Не является ли это попыткой тотального контроля за личной жизнью и почему безопасность вдруг потребовала раскрытия геопозиции? Однако за эмоциональными дискуссиями в блогах скрывается суровая реальность цифровой эпохи. Обеспечение финансовой безопасности – это не просто задача милиции или банков, а стратегическая задача государства. Ведь если ваши честно заработанные рубли могут быть беспрепятственно украдены международными мошенническими синдикатами, рушится доверие к национальной финансовой системе. А доверие – это главная валюта любой суверенной страны. Как сейчас выстроена система кибербезопасности в банковской системе? что же на самом деле кроется за термином «цифровой отпечаток устройства» и почему геолокация защищает ваши деньги, а не нарушает вашу приватность.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Не впечатлили? Начальник Генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
15: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах 12 вузов страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
14: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
16: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
14: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ОДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
17: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
14: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
18: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
19: Дас.
18: 20.
19: Бис.
18: 30.
19: Тис.
18: 40.
19: Чалис.
18: 50.
19: Пачас.
18: 60.
19: Сат.
18: 70.
19: Саттар.
18: 80.
19: Асси.
18: 90.
19: Навэ.
18: 100.
19: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Водолазы белорусской армии приступили к тренировкам на Днепре, в ходе которых будут совершенствовать алгоритмы разведки акватории в различных типах снаряжения.
20: Основной целью, которую мы поставили на данном сборе, это, конечно же, улучшить практические навыки штатных водолазов, получить практику, отработать нормативы по водолазной подготовке. Это инженерно-технические работы, с которыми могут столкнуться водолазы в ходе разведки водных преград либо выполнения тех или иных задач по указанию командования.
21: Это очень интересно. Под водой просто что-то делать, даже туда пойти. Надо быть смелым, на самом деле, чтобы быть водолазом. Потому что не так легко, как все думают. Сложности идут от течения, то, что это вообще первые мои сборы. Первая такая глубина, более серьезная, в отличие от учебного центра. И здесь есть течение, также отрабатываем ночные условия. Ну, конечно, знаете, это снаряжение, с которым мы работаем. От этого снаряжения зависит твоя жизнь.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
14: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекции препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8000 рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла запись в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метров от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на IT-специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
22: Кризис у нас есть определенный отток персонала.
0: связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
14: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
14: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
22: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат, а что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит, или Беларусь отключится от интернета, или запретят вообще платить в Беларусь совсем. И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться, и что-то случилось.
14: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Новости союзного государства.
24: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
25: На. Прям на видос. Вон дым.
24: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
26: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
24: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
3: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
24: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. Два дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки некомпетентны. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
4: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавших к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
23: Важный сигнал.
5: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
6: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3 продолжается, там уже за мной конца края не видать, надеюсь, сегодня получится.
5: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
6: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
7: Ждем бензин.
5: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
7: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
5: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
8: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
5: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
4: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости Союзного государства.
24: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
25: На, прям на видос, вон дым.
24: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
26: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
24: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию Керченская. Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
3: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
24: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до 100. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки некомпетентны. Комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
10: Да, и слушай, за этими громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
9: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
10: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
9: Ого.
10: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
9: Угу.
10: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
9: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
10: Да, динамика тут самая важная.
9: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
10: Буквально вчера, да?
9: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
10: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
9: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
10: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
9: И довольно дорогой проект, надо сказать.
10: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
9: То есть страх перед будущим.
10: Конечно.
9: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
10: Да, сразу после института.
9: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
10: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
9: Те самые дети демографической ямы.
10: Точно.
9: Которых изначально родилось очень мало.
10: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
9: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
10: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
9: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
10: Достаточно просто отъехать от столицы.
9: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
10: Угу. Классы просто не добирают учеников.
9: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
10: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
9: Ну да, людей меньше становится.
10: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
9: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
10: Так.
9: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
10: Это классический эффект демографических ножниц.
9: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
10: Почти каждый шестой житель.
9: Да.
10: Да.
9: Почти каждый шестой.
10: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
9: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
10: Ничего себе.
9: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
10: То есть стариков больше, чем детей?
9: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
10: Угу.
9: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
10: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
9: Какая?
10: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
9: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
10: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
9: Почти 3/4.
10: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
9: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
10: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
9: Поликлиники, больницы.
10: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
9: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
10: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
9: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
10: Тут логично задать вопрос – А как такой регион вообще может функционировать экономически?
11: Вот я о том же.
10: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
11: Столица действует как такой гигантский пылесос.
10: Да, да.
11: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
10: Так.
11: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
10: Кошмар.
11: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
10: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
11: Угу.
10: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
11: Спираль сужается.
10: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
11: Ну да, это точная наука.
10: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
11: Математика здесь абсолютно безжалостна.
10: Абсолютно.
11: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
10: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
11: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
10: То есть каждый пятый человек?
11: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
10: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
11: Соотношение работающих и иждивенцев.
10: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
11: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
10: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
11: Меньше 4 миллионов.
10: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
11: Ничего себе.
10: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
11: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
10: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
11: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
10: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
11: Или пробить товар на кассе.
10: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
11: Угу, это правда.
10: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
11: То есть это не накопительный счет?
10: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
11: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
10: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
11: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
10: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
11: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
10: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
11: То есть номинально платить те же суммы.
10: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
11: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
10: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
11: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
10: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
11: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
10: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
11: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
10: Деньгами залить?
11: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
10: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
11: В смысле?
10: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
11: Ни профессионального оборудования для работы.
10: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
11: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
10: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
11: То есть это работает как антиреклама.
10: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его так.

0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Белорусского республиканского общества спасания на водах Анна Новикова о причинах несчастных случаев на водоемах.
4: С начала купального сезона по Республике Беларусь у нас погибло 67 человек. Спасено у нас было 69, из них 23 несовершеннолетних. Конечно же, обстановка трагичные, но мы на постоянной основе проводим профилактические беседы с гражданами, чтобы они помнили о мерах безопасности на воде. В основном это причина при падении в воду в запрещенном месте для купания, либо купания в запрещенных местах. В основном это люди, которые находятся в алкогольном опьянении, также неосторожность людей, ну, при нахождении вблизи водоемов, и самочувствие, либо приступ болезни. Это основные критерии, которые сейчас на данный момент. Вот недавно, позавчера буквально, в городе Гродно была спасена девочка 13-летняя. Она купалась в разрешенном месте для купания. Не рассчитала свои силы, заплыла, так скажем, далеко. Наш спасатель заметил это и, конечно же, вытащил на берег и передал сотрудникам скорой помощи.

0: Важный сигнал.
1: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. И это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
2: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь, при этом находясь в безопасности? Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
1: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
3: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей – не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
4: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Беларусью? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
5: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море, в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос, неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
1: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
6: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 2023 году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов – подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
4: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
7: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
4: Ого, прямо от племенных?
7: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
4: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
7: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
4: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
7: Слияние?
4: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
7: Но ошибка – это сильное слово.
4: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
7: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
4: Давай, цифры там впечатляющие.
7: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
4: 25 тысяч. С ума сойти.
7: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
4: А что же тогда?
7: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
4: Угу.
7: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
4: Рискует чем? Сэкономить деньги?
7: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
4: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
7: Давай посмотрим.
4: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства рассеивается ровно на следующее утро.
7: Ну, не так уж и рассеивается.
4: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
7: Угу.
4: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
8: Ну, ради воспоминаний.
4: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
7: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
4: И как же это устроено?
7: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
4: Ох, конверты.
7: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
4: А завтра вы должны всем этим людям.
7: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
4: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
7: Почему?
4: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
7: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
4: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
7: Ну, бывает.
4: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
7: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
4: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
7: В чем же?
4: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
7: Это звучит очень цинично.
4: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
7: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
4: Давай.
7: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
4: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
7: Почему опасная?
4: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
7: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
4: Любовь, измеряемая в долларах.
7: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
4: Сближает? Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
7: Ну, должна сближать в идеале.
4: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
7: Опять корпорации?
4: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
7: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
4: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
7: Ага.
4: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
7: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
4: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
7: Почему?
4: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
7: Понимаю.
4: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
7: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
4: Абсолютно.
7: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
4: А что это значит?
7: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
4: Компромисс за счет своих нервов?
7: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
4: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
7: Согласен, финансовая независимость важна.
4: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
7: Какой?
4: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
7: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
4: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
7: Просто улететь?
4: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
7: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
4: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
7: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
4: Право.
7: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
4: Угу.
7: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело – тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
4: А другое дело?
7: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
4: Красивые слова.
7: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости. радости.
4: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
7: Ну, почему работают? Они празднуют.
4: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
7: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
4: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
7: Зато фотографии красивые остаются.
4: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
7: Угу.
4: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
7: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
4: Да, пора бы.
7: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
4: И какой же?
7: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
4: Абсолютно точно.
7: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
4: Угу.
7: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
4: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
7: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
4: Пока-пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
8: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
0: Важный сигнал.
9: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
10: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
9: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
11: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
12: Ждем бензин.
9: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
13: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
9: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
14: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
9: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
8: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Белоруссии. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
12: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
9: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
15: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
9: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройстве жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Баранежском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Баранежского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника главного управления госавтоинспекции МВД Андрей Гаркуша о профилактических мероприятиях по пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
16: В период с 15 по 22 июля в стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил.
0: Важный сигнал.
9: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
17: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
9: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
18: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
9: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
18: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
9: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
19: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
20: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
21: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
22: Знаешь, есть, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
9: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
2: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Android из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о вещи, которую каждый белорус прекрасно знает, но которую редко называет своим именем. Представьте, человек садится в машину, едет двое суток в очереди на границе, стоит еще несколько часов на таможне, и все это ради того, чтобы купить кофе, кроссовки и запчасть для машины. Не предметы роскоши, обычные вещи. Просто дома их либо нет, либо они стоят в 2-3 раза дороже. Сегодня разбираемся, что везут белорусы из Европы, почему это вообще выгодно и о чем на самом деле говорят эти бесконечные очереди на польской границе.
6: Если посмотреть на сводки с переходов, ну, скажем, Брест-Тересполь или там Каменный Лог, время ожидания сейчас достигает 40 часов.
5: Да, в пиковые дни и всех 60.
6: 60 часов – это, ну, 2,5 суток жизни, которые человек просто добровольно проводит в кресле автомобиля, питаясь какими-то бутербродами, пытаясь уснуть под шум фур. И тут закономерно возникает вопрос, что такого должно лежать в багаже на обратном пути, чтобы все это физическое испытание вообще имело смысл.
5: Ну, смотри, экономика таких поездок, она строится на предельно холодном расчете. Никто же не стоит там просто ради развлечения или туризма. Если посмотреть на цифры, анализ данных о покупках на границе показывает, что средний чек в топовых категориях он составляет внушительные $1718 на человека. И абсолютным лидером, который забирает самую большую долю, является техника. То есть в среднем где-то $631 уходит на смартфоны, ноутбуки, планшеты.
6: Слушай, подожди, звучит как-то сомнительно. Тратить больше $600 на телефон и при этом терять 3 суток на границе. Разве разница в цене настолько критична, чтобы жертвовать своим временем?
5: Еще как критично.
6: Просто время – это же тоже деньги. Если перевести эти 60 часов в рабочие смены, но неужели экономия перекрывает потенциальный заработок?
5: Перекрывает. Дело в том, что белорусский рынок электроники после шока 2022 года оказался, ну, в абсолютно новой реальности. Официальные бренды ушли. тот же Apple. И то, что сейчас попадает на полки магазинов, завозится через сложные параллельные схемы.
6: И за логистику платит покупатель. Но техника – это же еще и риски. Что с гарантией? Телефон за 1000 баксов может просто перестать включаться на следующий день. И что с ним делать?
5: А вот тут кроется вторая причина популярности такого шопинга. Покупая технику в Европе, человек получает официальную, нормально работающую европейскую гарантию.
6: А внутри страны с этим проблемы?
5: Ну, конечно. Сервисные центры многих брендов либо закрылись, либо вообще отказываются принимать устройства, которые ввезены по серым схемам. Ну, или ремонт затягивается на месяцы, потому что деталей тупо нет.
6: Понятно.
5: Так что покупка там – это, как ни парадоксально, более безопасная сделка. Но электроника – это самый очевидный пункт. Если двигаться дальше по списку покупок, начинается то, что действительно, ну, ломает логику.
6: Так, и что там?
5: 8-е место в топе занимает еда. Около 48 долларов на человека уходят на продукты питания.
6: Стой. Вот тут я категорически не понимаю, какая еда. В Белоруссии же исторически мощнейшее сельское хозяйство. Продовольственная безопасность – это то, о чем трубят просто из каждого утюга.
5: Угу.
6: Страна экспортирует молоко, мясо, сыры десятками тысяч тонн. Какой смысл ехать в Польшу, стоять в этой бесконечной очереди, чтобы привезти багажник продуктов? Это же абсурд какой-то.
5: Ну, это абсурд, если думать, что люди везут базовые калории. Понятно, что никто не везет из Белостока картошку или там буханку хлеба. И пакет обычного молока тоже не везут.
6: А что тогда?
5: Секрет в том, что везут товары, которые с полок просто исчезли. Ну, либо перешли в категорию какой-то недоступной роскоши. Речь идет о привычном уровне жизни.
6: Типа деликатесов?
5: Да. Премиальный молотый кофе, итальянская паста хорошая, выдержанные сыры с плесенью, качественное оливковое масло.
6: Но неужели разница в цене на условную пачку кофе стоит того, чтобы вообще вписывать ее в таможенную декларацию?
5: Разница колоссальная. Смотри, килограмм популярного кофе, скажем, Лавацца, в польском супермаркете стоит 9 долларов.
6: Так.
5: В минском магазине точно такая же пачка обойдется уже в 19.
6: Ого, в 2 раза больше.
5: Более чем в 2 раза. И когда человек берет сразу 5-6 пачек на семью, кидает в корзину кусок хорошего пармезана, пару бутылок оливкового масла, экономия только на еде легко переваливает за 100 баксов. Люди просто пытаются сохранить те вкусовые привычки, которые у них были до этого кризиса логистики.
6: Ну хорошо, допустим, итальянский кофе в стране не растет. Это как-то можно объяснить. Но как быть с одеждой и обувью? Я смотрела цифры, они же занимают 7-е и 6-е место в списке.
5: Угу. Все так.
6: Но в Беларуси работает гигантский концерн «Белликпром». Это десятки фабрик, огромные цеха, тысячи рабочих мест. Они шьют зимние куртки, делают ботинки, джинсы. Почему покупатели игнорируют производителей внутри страны и везут базовые вещи из-за границы?
5: Ну, наличие фабрик не означает наличие конкурентоспособного товара. Система, в которой существует этот концерн, десятилетиями работала, в таких тепличных условиях.
6: То есть без реальной конкуренции.
5: Именно. Фабрики часто шьют одежду просто на склад. Им нужно выполнить плановые показатели, а не сделать вещь, которая понравится покупателю.
6: Ну да, дизайн там часто отстает лет на 5.
5: На 5-7 лет ткани используются тяжелые, фурнитура ломается в первый же сезон. Но самое главное – это ценообразование. Себестоимость белорусской зимней куртки может быть баксов 60-70.
6: Вполне нормальная цена за производство.
5: Да, но пока она пройдет через все торговые надбавки государственного сектора, в розницу она поступит за 90, а то и за 110 долларов.
6: Знаешь, зарисовывается поразительная картина какой-то системной неэффективности. Заводы работают, ресурсы тратятся, склады забиваются этими куртками, а люди все равно берут свои деньги и увозят их в Польшу.
5: Да, к сожалению.
6: Но давай перейдем к физике процесса. Если все настолько выгодно, почему люди не везут эти товары просто фурами? Но если есть такой огромный спрос, должна быть и масштабная логистика.
5: А потому что законодательство выстроило железобетонную стену. Математика выживания на границе очень жестко регламентирована. Если посмотреть на таможенные лимиты 26-го года для машин, они предельно суровы.
6: И какие они сейчас?
5: Ровно 25 килограммов веса и стоимость не более 500 евро на одного человека. Все.
6: А если превысить?
5: Любое превышение карается беспощадно. Пошлина 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.
6: Как объяснить остальную статистику? 3-е место в списке покупок занимает крупная бытовая техника. В среднем 218 долларов. 4-е место сантехника – 161 доллар.
5: Угу.
6: Понятно, что цены в польских строительных гипермаркетах ниже в 1,5-2 раза. Но как физически можно провести чугунную ванну, душевую кабину или, не знаю, стиральную машину, если закон разрешает только 25 кило? Это же невозможно впихнуть в нормативы.
5: О, а вот здесь начинается настоящее искусство обхода системы. Люди выработали феномен так называемых конвоев. Крупногабаритные товары везут не в одиночку. Покупатели кооперируются, превращая поездку в сложнейшую операцию. Ну вот представь семью из 4 человек. Они садятся в один автомобиль.
6: Так, 4 человека умножить на 25.
5: Да. Юридически их суммарный легальный лимит превращается в 100 килограммов и 2000 евро.
6: Хочешь сказать, что бабушку сажают на заднее сиденье машины, заставляют ее трястись 2 суток на границе, исключительно ради того, чтобы ее паспорт обеспечил легальный вес для стиральной машины?
5: Абсолютно точно. Бабушка в данном случае выступает легальным носителем 25 килограммов веса.
6: С ума сойти.
5: А если вещь тяжелее 100 килограммов или ее нельзя поделить по документам, люди едут на 2 машинах. Договариваются с брокерами, распределяют вес, разбирают мебель на доски, чтобы декларировать их как разные позиции. Это требует железных нервов.
6: Ну подожди, сама организация такого конвоя съедает кучу денег. Плюс топливо, питание в дороге. А с учетом этих 60-часовых простоев, еще и ночлег, неужели эти сопутствующие расходы не сжирают всю выгоду от дешевой стиралки?
5: Жрали бы, если бы не главный финансовый козырь всей схемы – возврат tax-free.
6: А, точно, налоги.
5: Граждане стран, не из Евросоюза, имеют право на возврат НДС за товары, купленные в ЕС и вывезенные оттуда. В Польше базовая ставка НДС – 23%.
6: То есть возвращают почти четверть стоимости?
5: Да. Прикинь, человек покупает ноутбук за $1000, при пересечении границы оформляет документы, и ему возвращается от 120 до $230.
6: Наличными.
5: Или на карту. И эта сумма возврата полностью окупает визу, бензин и бутерброды в очереди. Фактически, польское государство через этот возврат налогов финансирует поездки белорусских покупателей.
6: Делая их шопинг самоокупаемым. Это многое объясняет. Слушай, а если говорить о заработке на границе, нельзя не вспомнить про феномен несунов. Это же уникальное явление, особенно в Бресте.
5: Да, люди превратили свой личный лимит в полноценный бизнес. Это целая теневая индустрия логистики.
6: Я анализировала, как они работают. Это потрясающе. Человек живет в приграничном городе и просто продает свое право провести 25 килограммов.
5: Угу. Создаются специальные чаты.
6: Да-да, в мессенджерах кто-то пишет: нужен телевизор из польского магазина. Несун берет заказ, едет в Польшу, покупает этот телевизор на свое имя, вписывает в свои законные 500 евро, возвращается и передает заказчику, забирая себе процент или полный возврат tax-free. Никаких налогов внутри страны. Чистая прибыль из-за ограничений.
5: С 1 июля 2026 года лимит на международные посылки падает до 200 евро.
6: Подожди, а что происходит, если посылка стоит 205 евро?
5: Начинается финансовая мясорубка. На все, что превышает эти 200 евро, начисляется пошлина в 5%.
6: Ну, 5% звучит не так страшно.
5: А сверху на общую сумму добавляется еще и обязательный НДС в 20%.
6: А, вот оно что.
5: Да, в итоге покупка кроссовок через интернет становится экономическим самоубийством. Ты переплатишь столько налогов, что товар станет дороже, чем в самом пафосном минском бутике. Легальная онлайн-торговля из-за рубежа фактически останавливается.
6: И людям остается либо самим стоять в очереди, либо нанимать несуна.
5: Вот именно.
6: И вот тут возникает самый главный системный вопрос всей истории. Понятно, как люди выкручиваются. Понятно, логистика бабушек с ваннами в багажнике. Но почему вообще внутренний рынок оказался в таком состоянии? Почему экономика внутри страны не может предложить нормальные цены и ассортимент, заставляя граждан спать у шлагбаума?
5: Корни этого сбоя нужно искать в 2 факторах. Первое – это последствия 2022 года. Рынок покинули сотни брендов, образовался вакуум, который внутренние производители заполнить не смогли. Но вторая причина, и она куда более болезненная, это кризис автозапчастей.
6: О, запчасти прочно удерживают 2-е место по популярности. В среднем люди тратят на них $258 за поездку. И здесь ситуация выглядит пугающе.
5: Еще бы.
6: Одно дело не купить вкусный кофе или куртку. Совсем другое – тормозные колодки или рулевые рейки. Это же вопрос базовой безопасности на дорогах.
5: Которые сейчас под угрозой. Из страны официально ушли крупнейшие мировые дилеры – BMW, концерн Volkswagen, Mercedes. Поставки оригинальных расходников и сложной электроники просто прекратились.
6: Угу. И что делать владельцу машины? Современная машина – это же просто компьютер на колесах. Если поставить туда дешевый китайский аналог, она может заблокировать двигатель или вообще отказать на скорости 100 км в час.
5: Вот. А внутренний рынок предлагает две крайности. Либо откровенный контрафакт сомнительного качества,
6: который страшно ставить.
5: Либо оригинальные детали, ввезенные по схемам серого импорта, через третьи страны с наценкой, превышающей стоимость в 2-3 раза. То есть выбор между риском для жизни и разорением.
6: И поэтому люди едут на знаменитые литовские автомобильные разборки, готовы стоять сутками, чтобы добраться до складов под Вильнюсом. Но давай разберемся в ценах. Есть же постановление правительства...

0: Н – это рука, которая силой сдавливает этот шарик с одной стороны. Власть думает, что если надавить на цены, они просто исчезнут. Но давление-то никуда не девается.
1: То есть шарик вздувается с другой стороны, на пограничном переходе?
0: Именно. Воздух перемещается туда?
1: А объясни механизм, почему импортеры просто не возят товары по тем ценам, которые требуют постановления?
0: Легальный ввоз становится математически невыгодным. Возьмем компанию, импортирующую шампунь или те же запчасти. Раньше фура ехала напрямую из Германии. Теперь товар нужно купить через фирму-прокладку, перегрузить на границе, оплатить огромные банковские комиссии. Логистика взлетела. Расходы могут составлять 30% от стоимости товара.
1: А потом товар приезжает на склад в Беларуси
0: и вступает в силу постановление 713. Регулятор смотрит и говорит: ваша максимальная надбавка 15%.
1: Так.
0: Импортер открывает табличку в Excel, вбивает 30% затрат на логистику, склады и зарплаты. Видит разрешенные 15% наценки. И понимает, что каждая проданная деталь приносит ему прямой убыток.
1: И что он делает?
0: Увольняет людей и уходит с рынка. Да, а легальная полка в магазине становится пустой. Но спрос никуда не испарился.
1: Машины ломаются. Голову мыть надо.
0: Совершенно верно. И на место легального бизнеса, который платил налоги, приходят челноки. У них риски выше, объемы меньше. Чтобы их окупить, они закладывают гигантскую маржу. Цена на полке взлетает в космос, несмотря на все запреты.
1: И покупатель понимает, что дешевле сесть в машину и поехать в Польшу.
0: Происходит масштабная утечка капитала. Сотни миллионов долларов, которые могли бы крутиться внутри страны, утекают в кассы иностранных торговых центров.
1: Получается идеальный замкнутый круг. Сначала технологический вакуум, потом заводы производят продукцию, которая не устраивает покупателя, а когда пытаются исправить ситуацию административным молотком, просто добивают легальный импорт. И результат – пустые полки и очереди на границе.
0: Но возникает тревожный вопрос – а что будет, если Польша и Литва решат полностью закрыть последние сухопутные переходы?
1: Это сценарий, который может привести к эффекту разорвавшейся бомбы. Но законы экономики отменить невозможно. Если закроют переходы, потребность никуда не исчезнет. Поток просто мутирует, найдет другие трещины, появятся схемы через третьи страны, логистика станет еще длиннее.
0: А значит, цены внутри страны взлетят до небес.
1: Да, запреты не решают проблему дефицита. Они лишь делают доступ к товару привилегией богатых.
0: Вот такая история. Чемодан, он честнее любой официальной статистики. Пока люди готовы провести 60 часов в машине ради ноутбука или пачки кофе, это и есть самый точный индикатор того, что происходит с рынком внутри страны. Ни слова, ни отчеты, а длина очереди на границе. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь с теми, кому тоже интересно смотреть на экономику без прикрас. С вами был подкаст «Между строк». До следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК Видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго. Ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
3: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было...

0: сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно какими, на самом деле, неважно какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно, с VPN это работает.
1: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на МАКС, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывает от планов загнать всех в МАКС. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на МАКС в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
2: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная эта проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не, неприятно в использовании.
1: Напомню, что госмессенджер МАКС был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
0: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития, без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот МАКС был мертворожденной идеей.
1: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс встать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
7: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах 12 вузов страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
6: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
8: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
6: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
9: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
6: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Масштаб уже не тот. В Витебске начался славянский базар. От былого международного размаха почти ничего не осталось. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия славянского базара. Белорусы всегда считали этот фестиваль искусств грандиозным культурным событием. Но в этом году, ознакомившись с программой мероприятий, народ загрустил. От международного в славянском базаре не осталось ничего, кроме самого слова, комментирует витеблянка Анастасия.
10: Международные, а среди артистов никому не нужные в лучшие годы белорусские поющие трусы и пахнущие нафталином российские звезды, которые в последние годы так накосячили, как еще пускают на сцену. А Газманов, да, я раньше любила его песни, уважала даже. Но теперь белорусов шпыняют то и дело, что они, мол, как-то не так к россиянам относятся. А тут... Всюду на праздники пихают Газманова, который прославляет российский империализм. Это не фестиваль искусств.
6: В обсуждениях белорусы сходятся во мнении, что главная идея фестиваля, заложенная непосредственно в 90-е и поддерживаемая вплоть до 2000-х, утрачена. Славянский базар всегда был про искусство, про талант, раскрытие потенциала, обмен творческим опытом. А сейчас сплошная идеология и пропаганда, пишет минчанин Сергей.
11: Этот фестиваль всегда был намного больше, чем просто культурное событие. Идея была в том, чтобы показать уникальность творчества разных народов, чтобы воспитывать уважение к белорусской культуре и наследию, гордиться им и при этом уважать традиции других стран и народов. Славянский базар объединял, а теперь просто вспомните – Сцена Славянского базара всегда собирала самых талантливых, самых любимых людьми артистов. А песни, какие песни звучали, репертуар был потрясающий. Да и в целом была легкая, веселая атмосфера, атмосфера радости. А сейчас всюду суют политический подтекст, сомнительные лозунги. От искусства ничего не осталось.
6: Отмечу, что среди зарубежных представителей в этом году на фестивале заявлены артисты и коллективы из России больше всего, Казахстана, Сербии, Израиля и Китая. Беларусь представляют Анатолий Ярмоленко, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, Руслан Олехно и другие. Славянский базар как бренд себя изжил, делится мнением Виталий.
12: Раньше на фестиваль приглашали только лучших из лучших. Сейчас это сборище лучших из худших, и то тут еще поспорить можно. Среди белорусских артистов в основном те, кто не пользовался популярностью у народа, но активно продвигался сверху. И последние года 4 вдруг стал востребованным на телеке. Но опять же, не у людей. И организаторы, которые раньше глубоко подходили к отбору и подготовке контента, теперь все как будто по методичкам делают. Качество на Славянском базаре утрачивается, особенно после того, когда там дело натворила Бузова. Все мои знакомые плевались и возмущались. Раньше и представить такое было невозможно. Бузова – ведущая на Славянском базаре. Неудивительно, что выдают нужное количество билетов для организаций, чтобы выкупали и заставляли идти своих работников, чтобы создавать картинку успеха и стабильности. Все навязывают и показуху потом устраивают.
6: Что думаете о качестве и масштабе сегодняшнего фестиваля в Витебске вы? И как изменился Славянский базар за последние годы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
15: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Эра белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на эти специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
16: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала. В связи с событиями последних лет много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
6: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
17: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
6: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
18: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат? А что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит? Или Беларусь отключится от интернета? Или запретят вообще платить в Беларусь совсем-совсем-совсем-при-совсем? И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться и что-то случилось.
6: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
19: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 23-м году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов – подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженецкий говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
21: Резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
20: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
22: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
20: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирает Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
23: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
24: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
25: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются НПЗ. Здесь, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
20: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
9: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь? При этом, находясь в безопасности. Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
6: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
14: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
0: А что на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Беларусью? И как же вот это все мерзко. То кричат, не едьте туда, где дроны, где небезопасно, то сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
1: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос, неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
6: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
3: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
2: Лина возмущена. Так много парней, сотрудники университета, отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
4: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
2: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего. Хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
4: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
2: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
7: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
5: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
8: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
5: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
8: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх. Хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная. Жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
5: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
10: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
11: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
12: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
15: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
5: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
16: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся, в период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в топ-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и ТБ-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
17: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
18: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8, сука, часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
2: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальная очередь на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
19: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
2: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
2: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
16: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
9: 20.
20: Бис.
9: 30.
20: Тис.
9: 40.
20: Чалис.
9: 50.
20: Пачас.
9: 60.
20: Сат.
9: 70.
20: Саттар.
9: 80.
20: Асси.
9: 90.
20: Навве.
9: 100.
20: Эксо.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
24: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
23: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
24: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
23: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
24: Угу, просто съедается.
23: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
24: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
23: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
24: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
23: Ну, есть такое, да.
24: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
23: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
24: В смысле?
23: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
24: Жесткая оптимизация?
23: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
24: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
23: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
24: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
0: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
24: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
0: О да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
24: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
0: Да-да-да.
24: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
0: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
24: От 2000 это...
0: 700 рублей.
24: Да, 700 рублей.
0: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
24: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
0: Штраф за бедность. Звучит мощно.
24: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
0: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
24: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
0: А качественная прослужила бы лет 5-7.
24: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
0: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
24: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
0: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
24: Ну да, около 300 тысяч человек.
0: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
24: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
0: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
24: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все, государство считает их благополучными.
0: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
24: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
0: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
24: Ой, нет.
0: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки, оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
24: Но банки и ритейлеры прекрасно принимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
0: И он берет технику в рассрочку.
24: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
0: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
24: Угу, формально.
0: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
24: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
0: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
24: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
0: И это касается не только зубов.

0: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
1: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
0: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
1: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
0: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
1: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
0: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
1: Пенсии, пособия.
0: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
1: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
0: У него есть хоть какие-то рычаги.
1: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
0: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
1: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия, когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце. Формируется очень жесткая модель поведения.
0: Правило не раскачивать лодку?
1: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
1: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
0: Нулевой баланс?
1: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
0: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
1: Угу.
0: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
1: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
0: Гормоном стресса.
1: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
0: До следующей получки.
1: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
0: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
1: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
0: Детям.
1: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
0: Они видят, как товары возвращаются на полки.
1: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
0: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
1: Да, замаскированная под стабильность.
0: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства.

0: Пространство не для образования, не для инвестиций в здоровье, не просто для права на ошибку.
1: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
0: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Белоруссии. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
4: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
3: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
5: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
3: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Европа закрывает окна. Латвия вводит ограничения на товары из Белоруссии. Что попадет под запрет?
6: Запрет будет распространяться как на прямой импорт товаров из Беларуси, так и на поставки через третьи страны, если страной происхождения продукции является Беларусь.
3: Этот законопроект накануне одобрило правительство Латвии. В перечень включили книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. В латвийском МИДе объясняет решение желанием сократить доходы Минска от экспорта и укрепить национальную безопасность. Новые ограничения должны дополнить уже действующие санкции Евросоюза, объясняет юрист-международник Андрей Левицкий.
7: После 2022 года импорт из Беларуси и России в Латвию уже сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов евро до 193 миллионов. То есть наибольший удар уже случился. Товары, которые теперь хотят запретить, занимают лишь небольшую часть латвийского рынка.
3: Однако для белорусских производителей, которые и так испытывают на своей шкуре все последствия экономического кризиса, даже это станет болезненной потерей еще одного европейского направления, объясняет эксперт.
7: Речь идет примерно о 12,5 миллионах евро в год. Это лишь сотые доли от общего объема импорта самой Латвии. Они ничего особо и не заметят. Но для белорусских предприятий важен сам процесс. Один европейский рынок за другим становится для них недоступным. В результате зависимость от России продолжает расти, а выбирать, куда продавать продукцию, становится все сложнее.
3: Напомню, что ранее Александр Лукашенко также признал проблемы в торговых отношениях с Москвой и дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. На фоне санкций и новых ограничений их выбор для Минска очень мал, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Ауслендер говорит, что все это обман.
9: Год отслужишь, только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
8: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
10: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы. Это в два раза меньше, чем год назад и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
8: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
11: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор вот, и жалеют действительно, что подписали.
8: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о финансовой безопасности граждан Беларуси.
13: В последнее время белорусский сегмент социальных сетей буквально бурлит. Пользователи активно, а порой весьма эмоционально, обсуждают новые требования мобильных банковских приложений. Речь идет о необходимости предоставления обязательного доступа к геолокации вашего мобильного устройства при использовании систем дистанционного банковского обслуживания, мобильного банкинга. Люди начинают задаваться вопросами, зачем финансовым институтам знать их точные координаты? Не является ли это попыткой тотального контроля за личной жизнью и почему безопасность вдруг потребовала раскрытия геопозиции? Однако за эмоциональными дискуссиями в блогах скрывается суровая реальность цифровой эпохи. Обеспечение финансовой безопасности – это не просто задача милиции или банков, а стратегическая задача государства. Ведь если ваши честно заработанные рубли могут быть беспрепятственно украдены международными мошенническими синдикатами, рушится доверие к национальной финансовой системе. А доверие – это главная валюта любой суверенной страны. Как сейчас выстроена система кибербезопасности в банковской системе? Что же на самом деле кроется за термином «цифровой отпечаток устройства»? И почему геолокация защищает ваши деньги, а не нарушает вашу приватность?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
15: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах в 12 вузах страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
14: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
16: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
14: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
17: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
14: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
19: Дас.
18: 20.
19: Бис.
18: 30.
19: Тис.
18: 40.
19: Чалис.
18: 50.
19: Пачас.
18: 60.
19: Сат.
18: 70.
19: Саттар.
18: 80.
19: Асси.
18: 90.
19: Навэ.
18: 100.
19: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Водолазы белорусской армии приступили к тренировкам на Днепре, в ходе которых будут совершенствовать алгоритмы разведки акватории в различных типах снаряжения.
20: Основной целью, которую мы поставили на данном сборе, это, конечно же, улучшить практические навыки штатных водолазов, получить практику, отработать нормативы по водолазной подготовке. Это инженерно-технические работы, с которыми могут столкнуться водолазы в ходе разведки водных преград либо выполнения тех или иных задач по указанию командования.
21: Это очень интересно. Под водой просто что-то делать, даже туда пойти. Надо быть смелым, на самом деле, чтобы быть водолазом, потому что не так легко, как все думают. Сложности идут от течения, то, что это вообще первые мои сборы. Первая такая глубина, более серьезная, в отличие от учебного центра. И здесь есть течение, также отрабатываем ночные условия. Ну, конечно, знаете, это снаряжение, с которым мы работаем. От этого снаряжения зависит твоя жизнь.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
14: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекции препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белоруски не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц – фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла запись в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метра от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на эти специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
0: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
14: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
14: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
22: Тяжело сейчас, допустим, на США
4: продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат, а что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит, или Беларусь отключится от интернета, или запретят вообще платить в Беларусь совсем. И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться и что-то случилось.
14: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
22: На, прям на видос, вон дым.
5: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
23: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
5: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
24: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
5: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. Два дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
25: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавших к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
6: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3 продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
3: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
7: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
9: Ждем бензин.
3: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
10: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
3: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
8: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
3: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
25: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости Союзного государства.
5: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
22: На, прям на видос, вон дым.
5: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
23: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
5: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
24: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
5: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. Два дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки некомпетентны. Комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
11: Да, и слушай, за этими громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
9: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
11: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
9: Ого.
11: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
9: Угу.
11: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
9: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
11: Да, динамика тут самая важная.
9: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
11: Буквально вчера, да?
9: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
11: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
9: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
11: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
9: И довольно дорогой проект, надо сказать.
11: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
9: То есть страх перед будущим.
11: Конечно.
9: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
11: Да, сразу после института.
9: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
11: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
9: Те самые дети демографической ямы.
11: Точно.
9: Которых изначально родилось очень мало.
11: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
9: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
11: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
9: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
11: Достаточно просто отъехать от столицы.
9: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
11: Угу. Классы просто не добирают учеников.
9: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
11: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
9: Ну да, людей меньше становится.
11: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
9: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
11: Так.
9: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
11: Это классический эффект демографических ножниц.
9: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
11: Почти каждый шестой житель.
9: Да.
11: Да.
9: Почти каждый шестой.
11: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
9: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
11: Ничего себе.
9: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
11: То есть стариков больше, чем детей?
9: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
11: Угу.
9: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
11: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
9: Какая?
11: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
9: Классический образ такой вымирающей глубинки.
11: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
9: Почти 3/4.
11: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
9: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
11: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
9: Поликлиники, больницы.
11: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
9: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
11: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
9: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
11: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
9: Вот я о том же.
11: Если там физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
9: Столица действует как такой гигантский пылесос.
11: Да, да.
9: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
11: Так.
9: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
11: Кошмар.
9: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
11: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
9: Угу.
11: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
9: Спираль сужается.
11: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
9: Ну да, это точная наука.
11: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
9: Математика здесь абсолютно безжалостна.
11: Абсолютно.
9: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
11: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
9: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
11: То есть каждый пятый человек?
9: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
11: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
9: Соотношение работающих и иждивенцев.
11: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
9: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
11: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
9: Меньше 4 миллионов.
11: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
9: Ничего себе.
11: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
9: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
11: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
9: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
11: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
9: Или пробить товар на кассе.
11: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
9: Угу, это правда.
11: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
9: То есть это не накопительный счет?
11: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
9: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
11: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
9: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
11: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
9: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
11: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
9: То есть номинально платить те же суммы.
11: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
9: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
11: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
9: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
11: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
9: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
11: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
9: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
11: Деньгами залить.
9: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
11: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
9: В смысле?
11: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
9: Ни профессионального оборудования для работы.
11: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
9: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
11: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
9: То есть это работает как антиреклама.
11: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
9: Угу.
11: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
9: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
11: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
9: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
11: А купить на нее в магазине можно меньше.
9: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
11: Могли бы, но это невозможно в условиях жизни.

0: репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Белорусского республиканского общества спасания на водах Анна Новикова о причинах несчастных случаев на водоемах.
4: С начала купального сезона по Республике Беларусь у нас погибло 67 человек. Спасено у нас было 69, из них 23 несовершеннолетних. Конечно же, обстановка трагичная, но мы на постоянной основе проводим профилактические беседы с гражданами, чтобы они помнили о мерах безопасности на воде. В основном это причина при падении в воду в запрещенном месте для купания, либо купания в запрещенных местах. В основном это люди, которые находятся в алкогольном опьянении, также неосторожность людей, ну, при нахождении вблизи водоемов, и самочувствие, либо приступ болезни. Это основные критерии, которые сейчас на данный момент. Вот недавно, позавчера буквально, в городе Гродно была спасена девочка 13-летняя. Она купалась в разрешенном месте для купания. Не рассчитала свои силы. Заплыла, так скажем, далеко. Наш спасатель заметил это и, конечно же, ее вытащил на берег. И передал сотрудникам скорой помощи.
2: Важный сигнал.
5: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. И это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи. Говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
6: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусы

0: Русская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов. Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь, при этом находясь в безопасности? Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
1: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
2: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей – не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
3: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Беларусью? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
4: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море, в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос: неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
1: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
6: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 2023 году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов, подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 25-й год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 26-го года доля выросла до 17,5%.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
3: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
7: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
3: Ого, прямо от племенных?
7: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
3: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
7: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
3: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
7: Слияние?
3: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
7: Ошибка – это сильное слово.
3: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
7: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
3: Давай, цифры там впечатляющие.
7: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
3: 25 тысяч. С ума сойти.
7: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
3: А что же тогда?
7: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
3: Угу.
7: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
3: Рискует чем? Сэкономить деньги?
7: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
3: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
7: Давай посмотрим.
3: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
7: Не так уж и рассеивается.
3: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением. Угу. Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом, с долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
7: Ну, ради воспоминаний.
3: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
7: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
3: И как же это устроено?
7: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
3: Ох, конверты.
7: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
3: А завтра вы должны всем этим людям.
7: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
3: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
7: Почему?
3: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
7: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
3: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
7: Ну, бывает.
3: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
7: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
3: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
7: В чем же?
3: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
7: Это звучит очень цинично.
3: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
7: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
3: Давай.
7: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
3: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
7: Почему опасная?
3: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
7: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
3: Любовь, измеряемая в долларах.
7: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
3: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
7: Ну, должна сближать в идеале.
3: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
7: Опять корпорации?
3: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
7: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
3: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
7: Ага.
3: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
7: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
3: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
7: Почему?
3: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
7: Понимаю.
3: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимаете деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
7: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
3: Абсолютно.
7: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
3: А что это значит?
7: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
3: Компромисс за счет своих нервов?
7: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
3: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
7: Согласен, финансовая независимость важна.
3: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
7: Какой?
3: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
7: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
3: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
7: Просто улететь?
3: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
7: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
3: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
7: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
3: Право.
7: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
3: Угу.
7: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
3: А другое дело?
7: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
3: Красивые слова.
7: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
3: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
7: Ну, почему работают? Они празднуют.
3: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
7: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
3: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
7: Зато фотографии красивые остаются.
3: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
7: Угу.
3: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
7: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
3: Да, пора бы.
7: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
3: И какой же?
7: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
3: Абсолютно точно.
7: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
3: Угу.
7: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
3: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
7: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
3: Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
8: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
5: Важный сигнал.
9: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
10: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3 продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
9: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
11: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
12: Ждем бензин.
9: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
13: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
9: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Белоруссии. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
14: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
9: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
8: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Белоруссии. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
12: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
9: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
15: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
9: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройстве жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленую рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
2: Первый заместитель начальника главного управления госавтоинспекции МВД Андрей Гаркуша о профилактических мероприятиях по пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
16: В период с 15 по 22 июля в стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил.
5: Важный сигнал.
9: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
17: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
9: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
14: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
9: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
14: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
9: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
18: Может быть, выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
19: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
20: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
21: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
9: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
6: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства. Это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Android из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о вещи, которую каждый белорус прекрасно знает, но которую редко называет своим именем. Представьте, человек садится в машину, едет двое суток в очереди на границе, стоит еще несколько часов на таможне, и все это ради того, чтобы купить кофе, кроссовки и запчасть для машины. Не предметы роскоши. Обычные вещи. Просто дома их либо нет, либо они стоят в 2-3 раза дороже. Сегодня разбираемся, что везут белорусы из Европы, почему это вообще выгодно и о чем на самом деле говорят эти бесконечные очереди на польской границе.
4: Если посмотреть на сводки с переходов, ну, скажем, Брест-Тересполь или там Каменный Лог, время ожидания сейчас достигает 40 часов.
0: Да, в пиковые дни и всех 60.
4: Угу. 60 часов – это, ну, 2,5 суток жизни, которые человек просто добровольно проводит в кресле автомобиля, питаясь какими-то бутербродами, пытаясь уснуть под шум фур. И тут закономерно возникает вопрос, что такого должно лежать в багаже на обратном пути, чтобы все это физическое испытание вообще имело смысл.
0: Ну, смотри, экономика таких поездок, она строится на предельно холодном расчете. Никто же не стоит там просто ради развлечения или туризма.
4: Угу.
0: Если посмотреть на цифры, анализ данных о покупках на границе показывает, что средний чек в топовых категориях он составляет внушительные 1718 долларов на человека. И абсолютным лидером, который забирает самую большую долю, является техника. То есть в среднем где-то 631 доллар уходит на смартфоны, ноутбуки, планшеты.
4: Слушай, подожди, звучит как-то сомнительно. Тратить больше 600 баксов на телефон и при этом терять 3 суток на границе. Разве разница в цене настолько критична, чтобы жертвовать своим временем?
0: Еще как критично.
4: Просто время – это же тоже деньги. Если перевести эти 60 часов в рабочие смены, но неужели экономия перекрывает потенциальный заработок?
0: Перекрывает. Дело в том, что белорусский рынок электроники после шока 22 года оказался, ну, в абсолютно новой реальности. Официальные бренды ушли. Тот же Apple. И то, что сейчас попадает на полки магазинов, завозится через сложные параллельные схемы.
4: И за логистику платит покупатель. Но техника – это же еще и риски. Что с гарантией? Телефон за 1000 баксов может просто перестать включаться на следующий день. И что с ним делать?
0: А вот тут кроется вторая причина популярности такого шопинга. Покупая технику в Европе, человек получает официальную, нормально работающую европейскую гарантию.
4: А внутри страны с этим проблемы?
0: Ну, конечно. Сервисные центры многих брендов либо закрылись, либо вообще отказываются принимать устройства, которые ввезены по серым схемам. Ну, или ремонт затягивается на месяцы, потому что деталей тупо нет.
4: Понятно.
0: Так что покупка там – это, как ни парадоксально, более безопасная сделка. Но электроника – это самый очевидный пункт. Если двигаться дальше по списку покупок, начинается то, что действительно, ну, ломает логику.
4: Так, и что там?
0: Восьмое место в топе занимает еда. Около 48 долларов на человека уходят на продукты питания.
4: Стой. Вот тут я категорически не понимаю, какая еда. В Белоруссии же исторически мощнейшее сельское хозяйство. Продовольственная безопасность – это то, о чем трубят просто из каждого утюга.
0: Угу.
4: Страна экспортирует молоко, мясо, сыры десятками тысяч тонн. Какой смысл ехать в Польшу, стоять в этой бесконечной очереди, чтобы привезти багажник продуктов? Это же абсурд какой-то.
0: Ну, это абсурд, если думать, что люди везут базовые калории. Понятно, что никто не везет из Белостока картошку или там буханку хлеба. И пакет обычного молока тоже не везут.
4: А что тогда?
0: Секрет в том, что везут товары, которые с полок просто исчезли. Ну, либо перешли в категорию какой-то недоступной роскоши. Речь идет о привычном уровне жизни.
4: Типа деликатесов?
0: Да. Премиальный молотый кофе, итальянская паста хорошая, выдержанные сыры с плесенью, качественное оливковое масло.
4: Но неужели разница в цене на условную пачку кофе стоит того, чтобы вообще вписывать ее в таможенную декларацию?
0: Разница колоссальная. Смотри, килограмм популярного кофе, скажем, Лавацца, в польском супермаркете стоит 9 долларов.
4: Так.
0: В минском магазине точно такая же пачка обойдется уже в 19.
4: Ого, в два раза больше.
0: Более чем в два раза. И когда человек берет сразу 5-6 пачек на семью, кидает в корзину кусок хорошего пармезана, пару бутылок оливкового масла, экономия только на еде легко переваливает за 100 баксов. Люди просто пытаются сохранить те вкусовые привычки, которые у них были до этого кризиса логистики.
4: Ну хорошо, допустим, итальянский кофе в стране не растет. Это как-то можно объяснить. Но как быть с одеждой и обувью? Я смотрела цифры, они же занимают 7-е и 6-е место в списке.
0: Угу, все так.
4: Но в Беларуси работает гигантский концерн «Белликпром». Это десятки фабрик, огромные цеха, тысячи рабочих мест. Они шьют зимние куртки, делают ботинки, джинсы. Почему покупатели игнорируют производителей внутри страны и везут базовые вещи из-за границы?
0: Ну, наличие фабрик не означает наличие конкурентоспособного товара. Система, в которой существует этот концерн, десятилетиями работала, ну, в таких тепличных условиях.
4: То есть без реальной конкуренции?
0: Именно. Фабрики часто шьют одежду просто на склад. Им нужно выполнить плановые показатели, а не сделать вещь, которая понравится покупателю.
4: Ну да, дизайн там часто отстает лет на 5.
0: На 5-7 лет ткани используются тяжелые, фурнитура ломается в первый же сезон. Но самое главное – это ценообразование. Себестоимость белорусской зимней куртки может быть баксов 60-70.
4: Вполне нормальная цена за производство.
0: Да, но пока она пройдет через все торговые надбавки государственного сектора, в розницу она поступит за 90, а то и за 110 долларов.
4: Знаешь, зарисовывается поразительная картина какой-то системной неэффективности. Заводы работают, ресурсы тратятся, склады забиваются этими куртками, а люди все равно берут свои деньги и увозят их в Польшу.
0: Да, к сожалению.
4: Но давай перейдем к физике процесса. Если все настолько выгодно, почему люди не везут эти товары просто фурами? Но если есть такой огромный спрос, должна быть и масштабная логистика.
0: А потому что законодательство выстроило железобетонную стену. Математика выживания на границе очень жестко регламентирована. Если посмотреть на таможенные лимиты 26-го года для машин, они предельно суровы.
4: И какие они сейчас?
0: Ровно 25 килограммов веса и стоимость не более 500 евро на одного человека. Все.
4: А если превысить?
0: Любое превышение карается беспощадно. Пошлина 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.
4: Как объяснить остальную статистику? Третье место в списке покупок занимает крупная бытовая техника. В среднем 218 долларов. Четвертое место сантехника – 161 доллар.
0: Угу.
4: Понятно, что цены в польских строительных гипермаркетах ниже в 1,5-2 раза. Но как физически можно провести чугунную ванну, душевую кабину или, не знаю, стиральную машину, если закон разрешает только 25 кило? Это же невозможно впихнуть в нормативы.
0: О, а вот здесь начинается настоящее искусство обхода системы. Люди выработали феномен так называемых конвоев. Крупногабаритные товары везут не в одиночку. Покупатели кооперируются, превращая поездку в сложнейшую операцию. Ну вот представь семью из 4 человек. Они садятся в один автомобиль.
4: Так, 4 человека умножить на 25.
0: Да, юридически их суммарный легальный лимит превращается в 100 килограммов и 2000 евро.
4: Хочешь сказать, что бабушку сажают на заднее сиденье машины, заставляют ее трястись двое суток на границе, исключительно ради того, чтобы ее паспорт обеспечил легальный вес для стиральной машины?
0: Абсолютно точно. Бабушка в данном случае выступает легальным носителем 25 килограммов веса.
4: С ума сойти.
0: А если вещь тяжелее 100 килограммов или ее нельзя поделить по документам, люди едут на двух машинах. Договариваются с брокерами, распределяют вес, разбирают мебель на доски, чтобы декларировать их как разные позиции. Это требует железных нервов.
4: Но подожди, сама организация такого конвоя съедает кучу денег. Плюс топливо, питание в дороге. А с учетом этих 60-часовых простоев, еще и ночлег, неужели эти сопутствующие расходы не сжирают всю выгоду от дешевой стиралки?
0: Жрали бы, если бы не главный финансовый козырь всей схемы – возврат такс-фри.
4: А, точно, налоги.
0: Граждане стран, не из Евросоюза, имеют право на возврат НДС за товары, купленные в ЕС и вывезенные оттуда. В Польше базовая ставка НДС – 23%.
4: То есть возвращают почти четверть стоимости?
0: Да. Прикинь, человек покупает ноутбук за 1000 долларов, при пересечении границы оформляет документы, и ему возвращается от 120 до 230 долларов.
4: Наличными.
0: Или на карту. И эта сумма возврата полностью окупает визу, бензин и бутерброды в очереди. Фактически, польское государство через этот возврат налогов финансирует поездки белорусских покупателей.
4: Делая их шопинг самоокупаемым. Это многое объясняет. Слушай, а если говорить о заработке на границе, нельзя не вспомнить про феномен несунов. Это же уникальное явление, особенно в Бресте.
0: Да, люди превратили свой личный лимит в полноценный бизнес. Это целая теневая индустрия логистики.
4: Я анализировала, как они работают. Это потрясающе. Человек живет в приграничном городе и просто продает свое право провести 25 килограммов.
0: Угу. Создаются специальные чаты.
4: Да-да, в мессенджерах. Кто-то пишет: нужен телевизор из польского магазина. Несун берет заказ, едет в Польшу, покупает этот телевизор на свое имя, вписывает в свои законные 500 евро, возвращается и передает заказчику, забирая себе процент или полный возврат такс-фри. Никаких налогов внутри страны. Чистая прибыль из-за ограничений.
0: С 1 июля 2026 года лимит на международные посылки падает до 200 евро.
4: Подожди, а что происходит, если посылка стоит 205 евро?
0: Начинается финансовая мясорубка. На все, что превышает эти 200 евро, начисляется пошлина в 5%.
4: Ну, 5% звучит не так страшно.
0: А сверху на общую сумму добавляется еще и обязательный НДС в 20%.
4: А, вот оно что.
0: Да, в итоге покупка кроссовок через интернет становится экономическим самоубийством. Ты переплатишь столько налогов, что товар станет дороже, чем в самом пафосном минском бутике. Легальная онлайн-торговля из-за рубежа фактически останавливается.
4: И людям остается либо самим стоять в очереди, либо нанимать несуна.
0: Вот именно.
4: И вот тут возникает самый главный системный вопрос всей истории. Понятно, как люди выкручиваются. Понятно, логистика бабушек с ваннами в багажнике. Но почему вообще внутренний рынок оказался в таком состоянии? Почему экономика внутри страны не может предложить нормальные цены и ассортимент, заставляя граждан спать у шлагбаума?
0: Корни этого сбоя нужно искать в двух факторах. Первое – это последствия 2022 года. Рынок покинули сотни брендов, образовался вакуум, который внутренние производители заполнить не смогли. Но вторая причина, и она куда более болезненная, это кризис автозапчастей.
4: О, запчасти прочно удерживают второе место по популярности. В среднем люди тратят на них 258 долларов за поездку. И здесь ситуация выглядит пугающе.
0: Еще бы.
4: Одно дело не купить вкусный кофе или куртку. Совсем другое – тормозные колодки или рулевые рейки. Это же вопрос базовой безопасности на дорогах.
0: Которые сейчас под угрозой. Из страны официально ушли крупнейшие мировые дилеры – BMW, концерн Volkswagen, Mercedes. Поставки оригинальных расходников и сложной электроники просто прекратились.
4: Угу. И что делать владельцу машины? Современная машина – это же просто компьютер на колесах. Если поставить туда дешевый китайский аналог, она может заблокировать двигатель или вообще отказать на скорости 100 км в час.
0: Вот. А внутренний рынок предлагает две крайности. Либо откровенный контрафакт сомнительного качества,
4: который страшно ставить.
0: либо оригинальные детали, ввезенные по схемам серого импорта, через третьи страны с наценкой, превышающей стоимость в 2-3 раза. То есть выбор между риском для жизни и разорением.
4: И поэтому люди едут на знаменитые литовские автомобильные разборки, готовы стоять сутками, чтобы добраться до складов под Вильнюсом. Но давай разберемся в ценах. Есть же постановление правительства номер 713, которое ввело жесткое государственное регулирование цен почти на все.
0: Да-да, знаменитое постановление.
4: И официальная риторика гласит, что оно создано исключительно для защиты потребителей. Государство буквально говорит коммерсантам: не смейте наживаться, цены не должны расти. В теории это должно было сделать товары доступными. Почему этот инструмент защиты выталкивает покупателей за границу?
0: Потому что это классический пример того, как работает экономика под административным диктатом. Вот представь себе воздушный шарик. Регулирование цен – это рука, которая с силой сдавливает этот шарик с одной стороны. Власть думает, что если надавить на цены, они просто исчезнут. Но давление-то никуда не девается.
4: То есть шарик вздувается с другой стороны, на пограничном переходе?
0: Именно. Воздух перемещается туда?
4: А объясни механизм, почему импортеры просто не возят товары по тем ценам, которые требуют поставщики?

0: оптику, склады и зарплаты. Видит разрешенные 15% наценки. И понимает, что каждая проданная деталь приносит ему прямой убыток.
1: И что он делает?
0: Увольняет людей и уходит с рынка.
2: Да, а легальная полка в магазине становится пустой. Но спрос никуда не испарился.
1: Машины ломаются. Голову мыть надо.
2: Совершенно верно. И на место легального бизнеса, который платил налоги, приходят челноки. У них риски выше, объемы меньше. Чтобы их окупить, они закладывают гигантскую маржу. Цена на полке взлетает в космос, несмотря на все запреты.
1: И покупатель понимает, что дешевле сесть в машину и поехать в Польшу.
2: Происходит масштабная утечка капитала. Сотни миллионов долларов, которые могли бы крутиться внутри страны, утекают в кассы иностранных торговых центров.
1: Получается идеальный замкнутый круг. Сначала технологический вакуум, потом заводы производят продукцию, которая не устраивает покупателя, а когда пытаются исправить ситуацию административным молотком, просто добивают легальный импорт. И результат – пустые полки и очереди на границе.
0: Но возникает тревожный вопрос – а что будет, если Польша и Литва решат полностью закрыть последние сухопутные переходы?
1: Это сценарий, который может привести к эффекту разорвавшейся бомбы. Но законы экономики отменить невозможно. Если закроют переходы, потребность никуда не исчезнет. Поток просто мутирует, найдет другие трещины, появятся схемы через третьи страны, логистика станет еще длиннее.
0: А значит, цены внутри страны взлетят до небес.
1: Да, запреты не решают проблему дефицита. Они лишь делают доступ к товару привилегией богатых.
0: Вот такая история. Чемодан, он честнее любой официальной статистики. Пока люди готовы провести 60 часов в машине ради ноутбука или пачки кофе, это и есть самый точный индикатор того, что происходит с рынком внутри страны. Ни слова, ни отчеты, а длина очереди на границе. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь с теми, кому тоже интересно смотреть на экономику без прикрас. С вами был подкаст «Между строк». До следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК Видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго. Ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
4: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
3: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывает от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер.

0: потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
1: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не, неприятно в использовании.
0: Напомню, что госмессенджер Max был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
2: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Max был мертворожденной идеей.
0: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Max, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс встать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
7: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах в 12 вузах страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
6: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
8: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
6: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
9: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
6: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Масштаб уже не тот. В Витебске начался славянский базар. От былого международного размаха почти ничего не осталось. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия славянского базара. Белорусы всегда считали этот фестиваль искусств грандиозным культурным событием. Но в этом году, ознакомившись с программой мероприятий, народ загрустил. От международного в славянском базаре не осталось ничего, кроме самого слова, комментирует витеблянка Анастасия.
10: Международные, а среди артистов никому не нужные в лучшие годы белорусские поющие трусы и пахнущие нафталином российские звезды, которые в последние годы так накосячили, как еще пускают на сцену. А Газманов, да, я раньше любила его песни, уважала даже. Но теперь белорусов шпыняют то и дело, что они, мол, как-то не так к россиянам относятся. А тут... Всюду на праздники пихают Газманова, который прославляет российский империализм. Это не фестиваль искусств.
6: В обсуждениях белорусы сходятся во мнении, что главная идея фестиваля, заложенная непосредственно в 90-е и поддерживаемая вплоть до 2000-х, утрачена. Славянский базар всегда был про искусство, про талант, раскрытие потенциала, обмен творческим опытом. А сейчас сплошная идеология и пропаганда, пишет минчанин Сергей.
11: Этот фестиваль всегда был намного больше, чем просто культурное событие. Идея была в том, чтобы показать уникальность творчества разных народов, чтобы воспитывать уважение к белорусской культуре и наследию, гордиться им и при этом уважать традиции других стран и народов. Славянский базар объединял, а теперь просто вспомните – сцена славянского базара всегда собирала самых талантливых, самых любимых людьми артистов. А песни, какие песни звучали, репертуар был потрясающий. Да и в целом была легкая, веселая атмосфера, атмосфера радости. А сейчас всюду суют политический подтекст, сомнительные лозунги. От искусства ничего не осталось.
6: Отмечу, что среди зарубежных представителей в этом году на фестивале заявлены артисты и коллективы из России, больше всего, Казахстана, Сербии, Израиля и Китая. Беларусь представляют Анатолий Ярмоленко, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, Руслан Олехно и другие. Славянский базар как бренд себя изжил, делится мнением Виталий.
12: Раньше на фестиваль приглашали только лучших из лучших. Сейчас это сборище лучших из худших, и то тут еще поспорить можно. Среди белорусских артистов, в основном те, кто не пользовался популярностью у народа, но активно продвигался сверху. И последние года 4 вдруг стал востребованным на телеке, но опять же, не у людей, И организаторы, которые раньше глубоко подходили к отбору и подготовке контента, теперь все как будто по методичкам делают. Качество на славянском базаре утрачивается, особенно после того, когда там дело натворила Бузова. Все мои знакомые плевались и возмущались. Раньше и представить такое было невозможно. Бузова – ведущая на славянском базаре. Неудивительно, что выдают нужное количество билетов для организаций, чтобы выкупали и заставляли идти своих работников. Чтобы создавать картинку успеха и стабильности. Все навязывают и показуху потом устраивают.
6: Что думаете о качестве и масштабе сегодняшнего фестиваля в Витебске вы? И как изменился славянский базар за последние годы? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
14: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Эра белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на IT-специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
15: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
6: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист журналист Алиса Мельник.
16: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
6: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
17: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат? А что, если вот вообще Беларусь от интернета отключат? Или Беларусь отключится от интернета? Или запретят вообще платить в Беларусь совсем-совсем-совсем-присовсем? И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться и что-то случилось.
6: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
18: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 2023 году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов, подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженецкий говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
20: Резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
19: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
21: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
19: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирает Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
22: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
23: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
24: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются МПЗ. Здесь, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
19: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
25: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов, не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь? При этом, находясь в безопасности. Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
6: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
13: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
19: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Белоруссией? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
0: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море, в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос: неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
6: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
2: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочку. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Лина возмущена. Так много парней, сотрудники университета, отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
4: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
1: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
4: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
1: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
3: Лето.
7: Мосаме гарма.
3: Весна.
7: Бахар.
3: Осень.
7: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси. Сколько люди получают на самом деле?
9: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
8: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикуют Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
10: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
8: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
10: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
8: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
11: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
26: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
27: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется.
12: Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
14: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
8: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
15: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся, в период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и ТБ-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
17: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
18: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
16: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальная очередь на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
19: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля. И главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
16: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
16: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
15: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего – но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
3: 20.
7: Бис.
3: 30.
7: Тис.
3: 40.
7: Чалис.
3: 50.
7: Пачас.
3: 60.
7: Сат.
3: 70.
7: Саттар.
3: 80.
7: Асси.
3: 90.
7: Навве.
3: 100.
7: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
1: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
6: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
1: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
6: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
1: Угу, просто съедается.
6: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
1: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
6: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
1: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
6: Ну, есть такое, да.
1: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
6: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
1: В смысле?
6: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
1: Жесткая оптимизация?
6: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
1: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
6: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
1: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
6: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
1: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
6: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
2: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
6: Да-да-да.
2: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
6: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
2: От 2000 это...
6: 700 рублей.
2: Да, 700 рублей.
6: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
2: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
6: Штраф за бедность. Звучит мощно.
2: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
6: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
2: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
6: А качественная прослужила бы лет 5-7.
2: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
6: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
2: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
6: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
2: Ну да, около 300 тысяч человек.
6: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
2: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
6: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
2: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все, государство считает их благополучными.
6: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
2: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
6: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
2: Ой, нет.
6: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
2: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
6: И он берет технику в рассрочку.
2: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
6: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
2: Угу, формально.
6: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
2: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия – лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
6: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
2: Да, проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
6: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
2: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
6: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощность.

0: собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
1: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
0: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
1: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
0: Пенсии, пособия.
1: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
0: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
1: У него есть хоть какие-то рычаги.
0: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
1: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
0: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
1: Правило не раскачивать лодку?
0: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
0: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
0: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
0: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
0: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
0: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
0: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
0: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
0: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
0: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
0: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч!

0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Беларуси. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
2: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
1: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
3: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Европа закрывает окна. Латвия вводит ограничения на товары из Белоруссии. Что попадет под запрет?
4: Запрет будет распространяться как на прямой импорт товаров из Беларуси, так и на поставки через третьи страны, если страной происхождения продукции является Беларусь.
1: Этот законопроект накануне одобрило правительство Латвии. В перечень включили книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. В латвийском МИДе объясняет решение желанием сократить доходы Минска от экспорта и укрепить национальную безопасность. Новые ограничения должны дополнить уже действующие санкции Евросоюза, объясняет юрист-международник Андрей Левицкий.
5: После 2022 года импорт из Беларуси и России в Латвию уже сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов евро до 193 миллионов. То есть наибольший удар уже случился. Товары, которые теперь хотят запретить, занимают лишь небольшую часть латвийского рынка.
1: Однако для белорусских производителей, которые и так испытывают на своей шкуре все последствия экономического кризиса, даже это станет болезненной потерей еще одного европейского направления, объясняет эксперт.
5: Речь идет примерно о 12,5 миллионах евро в год. Это лишь сотые доли от общего объема импорта самой Латвии. Они ничего особо и не заметят. Но для белорусских предприятий важен сам процесс. Один европейский рынок за другим становится для них недоступным. В результате зависимость от России продолжает расти, а выбирать, куда продавать продукцию, становится все сложнее.
1: Напомню, что ранее Александр Лукашенко также признал проблемы в торговых отношениях с Москвой и дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. На фоне санкций и новых ограничений их выбор для Минска очень мал, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергеус Лендер говорит, что все это обман.
7: Год отслужишь. Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие. Все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения. То есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
6: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
8: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
6: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
9: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку это был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор вот, и жалеют действительно, что подписали.
6: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о финансовой безопасности граждан Беларуси.
11: В последнее время белорусский сегмент социальных сетей буквально бурлит. Пользователи активно, порой весьма эмоционально, обсуждают новые требования мобильных банковских приложений. Речь идет о необходимости предоставления обязательного доступа к геолокации вашего мобильного устройства при использовании систем дистанционного банковского обслуживания, мобильного банкинга. Люди начинают задаваться вопросами. Зачем финансовым институтам знать их точные координаты? Не является ли это попыткой тотального контроля за личной жизнью и почему безопасность вдруг потребовала раскрытия геопозиции? Однако за эмоциональными дискуссиями в блогах скрывается суровая реальность цифровой эпохи. Обеспечение финансовой безопасности – это не просто задача милиции или банков, а стратегическая задача государства. Ведь если ваши честно заработанные рубли могут быть беспрепятственно украдены международными мошенническими синдикатами, рушится доверие к национальной финансовой системе. А доверие – это главная валюта любой суверенной страны. Как сейчас выстроена система кибербезопасности в банковской системе? Что же на самом деле кроется за термином «цифровой отпечаток устройства»? И почему геолокация защищает ваши деньги, а не нарушает вашу приватность?
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
13: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах 12 вузов страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
12: В своей разработке в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
14: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
12: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
15: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них — Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
12: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
16: 20.
17: Бис.
16: 30.
17: Тис.
16: 40.
17: Чалис.
16: 50.
17: Пачас.
16: 60.
17: Сат.
16: 70.
17: Саттар.
16: 80.
17: Асси.
16: 90.
17: Навэ.
16: 100.
17: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Водолазы белорусской армии приступили к тренировкам на Днепре, в ходе которых будут совершенствовать алгоритмы разведки акватории в различных типах снаряжения.
18: Основной целью, которую мы поставили на данном сборе, это, конечно же, улучшить практические навыки штатных водолазов, получить практику, отработать нормативы по водолазной подготовке. Это инженерно-технические работы, с которыми могут столкнуться водолазы в ходе разведки водных преград, либо выполнения тех или иных задач по указанию командования.
19: Это очень интересно, под водой просто что-то делать, даже туда пойти. Надо быть смелым, на самом деле, чтобы быть водолазом, потому что не так легко, как все думают. Сложности идут от течения, то, что это вообще первые мои сборы. Первая такая глубина, более серьезная, в отличие от учебного центра. И здесь есть течение, также отрабатываем ночные условия. Ну, конечно, знаете, это снаряжение, с которым мы работаем. От этого снаряжения зависит твоя жизнь.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
12: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекции препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещения в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла записи в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метров от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
12: Белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на эти специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
20: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
12: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
21: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
12: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
22: Тяжело сейчас, допустим, на США
2: продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат, а что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит, или Беларусь отключится от интернета, или запретят вообще платить в Беларусь совсем. И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться, и что-то случилось.
12: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
3: На. Прям на видос. Вон дым.
6: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
22: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
6: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию Керченская. Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
23: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
6: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
24: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавших к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться –